0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная погода. На большей части территории дожди, днем местами сильные. Ветер северный, северо-восточный 5-10, местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 4 до 9 градусов тепла. Днем по области ожидается плюс 10-15, в Витебске плюс 10-12. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная погода. На большей части территории дожди, днем местами сильные. Ветер северный, северо-восточный 5-10, местами с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 10-15, в Витебске плюс 10-12. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная погода. На большей части территории дожди, днем местами сильные. Ветер северный, северо-восточный 5-10, местами с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 10-15, в Витебске плюс 10-12. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная погода. На большей части территории дожди, днем местами сильные. Ветер северный, северо-восточный 5-10, местами с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 10-15, в Витебске плюс 10-12. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная погода. На большей части территории дожди, днем местами сильные. Ветер северный, северо-восточный 5-10, местами с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 10-15, в Витебске плюс 10-12. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

слушает весь мир. Слушай и ты на радио.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная погода. На большей части территории дожди, днем местами сильные. Ветер северный, северо-восточный 5-10, местами с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 10-15, в Витебске плюс 10-12. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Это слушает весь мир. We'll be right back.

0: Реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов. Макслайн. Без отыгрыша новым игрокам.
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная погода. На большей части территории дожди, днем местами сильные. Ветер северный, северо-восточный 5-10, местами с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 10-15, в Витебске плюс 10-12. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Раніці при Двіні.
1: Новини Повночного регіона на радіо Вітебську, студії Ілля Лопатінська, Наталя Шаляпіна. Вітаємо вас.
2: Сегодня у Юсцеля Вонполь Мейорского района отбудется митинг «Не меркнет память поколений». У Мейорах на площади Ленина отбудется районная легкоатлетичная эстафета для детей, промеркованная до Дня Перемоги. Так само тут же отбудется районное спортивное мероприемство «Мейорский забег» сярод клубу физичной культуры организации района.
1: 9 мая у Мейорах на площади памяти загинувших боротьбитов у городским парку Пауострова отбудется митинг «Великому подвигу вечная слава», театрализованный концерт «Кроку бессмертность», работа интерактивных плясовок, фотозона, полевая кухня. У Десне ля братской могилы летний концертный пляцовцы города пройдет театрализованное шествие «Беларусь памятаем, мы гонорымся». Концерт «Гэты день перамоги». У городским парку Пауострова отбудется «Библия прывал. Подвиг перамога память до Дня перамоги».
2: 10 мая у Мейорах на площади загинувших боротьбитов пройдет митинг «Символы гонору и славы», присвященный Дню державного стяга, державного герба, державного гимна Республики Беларусь.
1: В Ушацким районе святочная программа распачнется с церемонии складания кветок на мемориальном комплексе «Прорыв». После Ушачах пройдет митинг для помника загинувшим воинам и партизанам по улице Советской. У программе концерт народного хорового коллектива «Ветеран», показ фильмов об Великой Отечественной войне, святочный концерт «Память пылающих годов».
2: Сегодня у вёсцы Сосновцы Шарковшинского района ля обелиска пройдет митинг-концерт «Беларусь моя, краина миру и згоды», присвеченный 81-й годовине перемоги советского народа в Великой Отечественной войне.
1: Завтра святочные мероприемства будут ладиться у Бешанковичах. Распашнутся они шестьем працовных коллективов с складанием вянковых кветок до места воинской славы. После отбудется митинг «Ля кургана славы». У святочной программе концерт мастацкой самодеянности, работа тематичных пляцовок, майстер-классы, спортивное споборництво.
2: У Глыбовском районе святочные мероприемства распашнутся с митингу реквиема и у складания кветок у мемориальном комплексе «Барок». У Глыбовском ГДК пройдет театрализованный тематичный концерт «Война в очима жанчин». Проводили шакали, воевали. После у святочной программы урочистый митинг «Великий подвиг у памяти народной». Акция «Беларусь памятая, памятаем кожного». Концертная программа «Установ эдукации. Дети земли. За мир без войны». Районный конкурс дуэтов «Голосы и перемоги». Эстафета поколению. Будут працевать интерактивные пляцовки.
1: Завтра у городку пройдет церемонию складания вянку и гирлянды славы до помника вызволения 12 воинских частей излучения, которые вызначились у боях за вызволение городка. У программе святочных мероприемств урочистый митинг «Памятаем, гонорымся», концертно-забавляльная программа «Салют перемоги», праца интерактивных пляцовок. А 10 мая на центральной площади пройдут мероприемства, присвеченные державным символам нашей краины. Так само отбудется велопробег «За здоровую Беларусь», открытие чемпионату Витебской области по футболу.
2: Патриотичная акция «Беларусь памятая» пройдет у сяне 9 мая. Каб принять удел у шесте, необходимо прийти с портретами своих свояков, удельников Великой Отечественной войны на святочное мероприемство, присвеченное Дню Перемоги. Сбор и побудова у 9:40 на Комсомольской площади каля памятного знака «Танк». Початок мероприемства у 10 годин.
1: Традиционно подчас святкования 9 мая у парку 40-годия перемоги у сяне пройдет районный конкурс по приготованию страв военного часу «Рецепты переможцев». Початок у 11 годин 30 хвилин. Жюри обирает переможцу в наступных номинациях: лепшая смаковая якость стравы полевой кухни, лепшая презентация стравы полевой кухни, лепшее оформление стравы полевой кухни, лепшее оформление и презентация конкурсной пляцовки.
2: Святочная программа у рассонных распашнется завтра у храме Узнесения Господнего с молебну об Великой Перемозе. После ля мемориального комплексу пройдет урочистое шествие с уделом ветеранов працы, працовных коллективов, наученцев «Беларусь памятая», а так само митинг у складания вянков и кветок. У программе святкования 81-й годовины Великой Перемоги тематичный концерт «Святло переможного мая», легкоатлетичная эстафета и автопробег.
1: 9 мая в Верхнедвинску пройдет шесть поколений у «Беларусь памятая». После митинг «Реквием без права на забыття» будет организована праца тематичных пляцовок, отбудутся спортивные мероприемства, в программе акция «Вальс перемоги» и святочная концертная программа.
2: Завтра у Верхнедвинску на площади Юбилейной пройдет музычный спектакль «Небо на плечах».
1: 10 мая у Лёзинском районе пройдут святочные мероприемства, присвеченные Дню державного стяга, державного герба и державного гимна Республики Беларусь, державные символы, национальный гонор. Распачнется святочная программа на центральной площади 11:01. После у кинотеатра «Светанок» пройдет показ фильма про державные символы. На городском стадионе отбудется оригинальный этап республиканских споборництв по футболу серед мужчинских команд другой лиги Лёзна-Ушачи.
0: з місця подій.
2: Напередодні Дня перемоги у Чашнінському районі адрестарували місце поховання партизана і повіншували з надходячим святом удільницю Великої Чинної війни. Ініціатива члена Совета Республіки Національного Сходу Білорусі Сергія Мялешкіна знайшла відгук у представників районної влади і місцевих жихароў. Удільниця Великої Чинної війни Віталіса Гаврилова пам'ятає усе – от початку і до кінця. Сьогодні їй 95 год. Самих перших днів німецької окупації яна була сув'язною у Чашниках, а потім санітаркою у партизанській бригаді Дубова.
3: Письмедіння збирала я. На дівчинку, хто обращав увагу? Где німецькі танки стоять? Скільки їх? Скільки німців на посту стоять? Скільки в гарнізоні? Я везде бувала проникну. Прийшла, передала.
2: Після війни Віталіса Гаврилова вибрала саму мирну професію. Усе життя присвятила дітям і відпрацювала наставницею.
3: Чому я вчила? В першу чергу беречь мир. Щоб мир був на землі, треба хорошо вчитися, хорошо трудитися, бути чесним, добросовісним і робити добро людям.
2: До Дня перемоги у Великій Чинній війні по ініціативі члена Совета Республіки Сергія Мялешкіна у вёсцы Залесся добраўпарадкавалі могілу партизана Павла Мацкевіча. Ён таксама воював у партизанской бригаді Дубова. У знак поваги і подяки за мирное небо над головой Сергій Мялешкін і навученцы Тяпінской середньої школи усклали кветки до могілы партизана.
4: Сьогодні на Вітебщині 69 учасників Великої Отечественной войны. Сьогодні 1318 граждан, которые были бывшими узниками, которые пострадали от последствий войны. И нам сегодня важно сохранять все традиции, которые сегодня сложились на нашей территории, на нашей стране.
1: Новини Полночного региона на Радио Витебск. З вами Илья Лопатинский и Наталья Шелепина. Напередодні 9 мая у Білорусі стартувала традиційна виплата одноразової матеріальної допомоги ветеранам і былым в'язням концлагера. Ушачина у ліку першої долучилася до республіканської ініціативи. З важної місії у гості до былых в'язнів концлагера відправилися представники районної влади, соціальних служб, громадських об'єднанняў. Член Совета Республіки, старшиня Ушацкого районного совета депутатов Наталя Маркович пожелала усім моцного здоров'я, бадьорості духу, тепла і спокою, виказала подяку за те, що сьогодні ви удзельнічаєте у вихованні нашої молоді, ділячыся правдой про минулое.
2: У городку отбылася презентация першой частки книги «Зберегающая память поколению». Яна знайомить с людьми, якія вертаюсь на забыття имена героев Великой Отечественной войны. О пошуковой работе удельникам сустрэчы рассказала одна з аўтараў выдання, старшыня Совета по узаимодействию пошуковых отрадов Витебской области пошук Лариса Бруева. Яе и інших членов военно-патриотичного клуба шмат гадоў таму благословил первый секретарь ЦК КПБ, герой Советского Союза Петр Машеров. Ни одно имя воина, партизана, подпольщика, ни одно имя жанчыны або дзіцяці, якія загінулі ці сталі ахвярай фашызму, не павінна быць забыта. Гэтыя яго словы сталі для жанчыны дэвізам. За 10-годзе пошукавай дзейнасці энтузіясты не раз выяўлялі астанкі загінуўшых, ідэнтыфікавалі іх асобы і такім чынам дазвалялі даведацца пра лёс загінуўшых, якія лічыліся прапаўшымі без вестак, іх родным і блізкім.
1: Кіраўнік раёна Ірына Палякова падзякавала Ларысу Навумаўну, а таксама байцоў пошукавага атрада разведчыкі вайсковай славы Святлану Камагорцаву, Константіна Скарадзіхіна і Вольгу Палякову за вялікі ўклад у захаванне гістарычнай памяці беларускага народа. Дарэчы, на днях з балот ля Новгорода Расійскай Федэрацыі паднялі астанкі Фёдара Піліповіча Ганчарова, 1918 года нараджэння, лётчыка, ураджэнца вёскі Казлы гарадоцкага раёна, а цяпер насельнага пункту ўжо няма, ён знаходзіўся недалёка ад Халамір'я. Цяпер ідзе пошук сваякоў загінуўшага.
2: Напередодні Великого дня перемоги повсюдно наводится парадок на воинских похованиях. Не застались у Баку и супрацовники представительства Белдержстраха по Сенинским районе, якія привели у парадок братскую могилу каля вёски Некрашова, как Коўчынскага сельского совета.
1: Напередодні дня перемоги с супрацовниками мастацкой этнографичной музея имя Язе Подраздовича, работниками германовской средней школы Шаркошинского района оказана шефская допомога у афарбоўцы агароджы каля культурно-асветніцкага центра, яким керує неповнолетний вязень фашизму Ада Райчонак.
0: Адукація.
2: Дубровінскі аздараўленчы лагер Лугаўцы рыхтуюцца прыняць дзяцей. Сёлета традыцыйны акцэнт зроблены на бяспеку, разнастайнасць праграмы, стварэнне камфортнай атмасферы для дзяцей. Азначыла начальнік аддзела па адукацыі Дубровінскага райвыканкама Алла Ходзікава. Акрамя Лугаўца будуць працаваць лагеры дзённага знаходжання. Толькі на вясновых канікулах у 4 школах раёна іх наведала 100 юных дубровінцаў. Гэта значна больш, чым летась. Улетку таксама будуць арганізаваны такія лагеры. Дзяцей чакае насычаная праграма, спартыўная, патрыятычная мерапрыемства. мерапрыемства экскурсіі.
1: Усе школы працуюць у цесным кантакце з раённым домам культуры, дзеці наведваюць экспазіцыі гісторыка-краязнаўчага музея, дзіцячую бібліятэку. Акрамя таго, на рэгулярнай аснове праводзяцца экскурсіі на прадпрыемствы Дубровішчыны, у тым ліку Дубровінскі ранц, а таксама філіял аддзела дэпартамента аховы. Летам у раёне ўпершыню будзе арганізаваны палатачны перасоўны лагер. Навучэнцы будуць знаходзіцца ў лагеры 9 дзён.
0: Год беларускай жанчыны.
2: Асвоіць новае ніколі не позна, лічыць жыхарка аграгарадка Валкалаты Даўшаскага раёна Таццяна Чыкун, якая ўжо знаходзячыся на заслужаным адпачынку, самастойна навучылася плесці з латунку, кошык і вазы, кашпо для садовых кветак і іншыя дэкаратыўныя вырабы. Таццяна Івановна ў мінулым настаўніца пачатковых класаў, мае за плячыма багаты стаж работы. На працягу ўсяго жыцця ў Валкалата галоўным захапленнем Таццяны Івановны было кветкаводства.
1: Ствараць прыгажосць, а кожны год на немалой прысядзібнай тэрыторыі гэтай сям'і з'яўляецца штосьці новае, Таццяне Івановне дапамагае муж Владзімір Часлававіч. Жанчына ўпэўнена, што мяжы дасканаласці няма і працягвае развівацца ў гэтым кірунку, здзіўляючы сваімі работамі сяброў, родных і аднавяскоўцаў.
0: Раніцы прыдзвіня.
2: У Сенінскім раёне з'явіўся новы батанічны помнік прыроды мясцовага значэння. Гэта біялагічны аб'ект старадаўнія дубы Бугушэўскага лясгаса. Райвыканкам даручыў устанавіць межы плошу, спіс землекарыстальнікаў, зямельныя ўчасткі, часткі зямельных участкаў, якія ўключаюцца ў склад зямель помніка прыроды.
1: Помнік прыроды знаходзіцца за 12 кіламетраў на ўсход ад пасёлка гарадскога тыпу Багушэўска, за амаль 3 кіламетры на паўднёвы ўсход ад вёскі Шчытоўка Багушэўскага сельсавета. Ён уяўляе сабой 4 блізка размешаных адзін да аднаго дрэва дуба чарэшчатага ўзросту каля 210-220 гадоў. Яны размешчаны паблізу ўзлеску ляснога масіву ў Сафіўскім лясніцтве. Усе дрэвы прыблізна аднаго ўзросту, іх вышыня вар'іруецца ў інтэрвале 31-38 метраў, стан ва ўсіх задавальняючы. Па марфаметрычных узростовых паказчыках і эстэтычным успрыманні дуб чарэшчаты з'яўляецца рэдкім для тэрыторыі Віцебскай вобласці.
0: Навіны культуры.
2: У Віцебску прайшоў трэці абласны адкрыты конкурс выканаўцаў на народных інструментах, арганізаваны Віцебскім дзяржаўным музычным каледжам імя Слярцінскага. У ім прынялі ўдзел навучэнцы Верхнядзвінскай дзіцячай школы мастацтваў. Дыпламантамі першай ступені сталі Мікіта Краўчонак і дыпламант другой ступені Ярослаў Свіржэнскі і Артём Латышкевіч гітара. Дыплом першай ступені у Анастасіі Фёдаравай балалайка. Дыпламанты другой ступені Ульяна Рымша і Марыя Клопава, Ангеліна Мядзелі цымбалы. На гэтым жа тыдні атрымалі перамогу ў 25-м фестывалі імя Пятрэнкі. Карына Аўхаронак, гітара дыплом першай ступені і Мікіта Краўчонак, гітара дыплом другой ступені.
1: 10 мая ў Міёрах пройдзе рэгіянальны этап рэспубліканскіх спаборніцтваў па футболу сярод мужчынскіх каманд другой лігі ФК Міёры паставы.
2: Заўтра на міні-футбольным полі ў лесапарку 40-годзе перамогі ў Сяне будзе працаваць спартыўная дваровая пляцоўка. Гуляй, удзельнічай, перамагай.
1: Гэта ўсе навіны на сённяшнюю раніцу. Мы Ілья Лапацінскі і Наталя Шлепіна. Развітваемся. Сачыце за навінамі паўночнага рэгіёну разам з намі.
0: Раніцы прыдзвіня. Слухайте нас 6:40 по буднях на радио Витебск.
5: Всем салют, это Филатов и КРС. Слушай нашу новую песню «Включи музыку» на радио Витебск. Включай музыку и слушай Филатов и КРС. Если

0: Вежва Well, проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Мы начинаем информационный день на волне Радио Витебск. В Беларуси продолжаются мероприятия, посвященные 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Сегодня граждане могут присоединиться к патриотическим памятным акциям, которые будут проходить на воинских захоронениях. Так, на мемориальном комплексе урочище «Барок» Глубокского района запланирован митинг «Реквием». В Полоцком районе зажгут свечи памяти на воинских захоронениях в рамках акции «И пламя не гаснет живое». В Новополоцке откроют памятный знак на братской могиле воинов и партизан. А накануне в школах Беларуси прошел единый урок, посвященный Дню Победы. Он направлен на расширение знаний учащихся о подвиге белорусского народа, о готовности служить на благо своего народа, а также на содействие осознанию учащимся ценности мира на земле, необходимости сохранения исторической памяти. Педагоги всех учреждений страны рассказали детям, почему Великая Победа священна, почему правда о Великой Отечественной войне – это щит, почему сохранение объективной памяти о Великой Победе является честью и ответственностью. В год белорусской женщины особый акцент был сделан на вкладе белорусских женщин в Великую Победу.
1: В мире.
2: В российско-украинском конфликте началось объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне. Оно продлится до 10 мая, сообщает Белта. В Минобороны РФ подчеркивали, Россия рассчитывает, что украинская сторона последует ее примеру. При этом военное ведомство обратило внимание на угрозы Владимира Зеленского об ударах по Москве во время празднования Дня Победы. Было подчеркнуто, в случае попыток Украины реализовать преступные планы, вооруженные силы России нанесут ответ на удар по центру Киева. Военное ведомство предупредило гражданское население столиц Украины и сотрудников иностранных диппредставительств о необходимости своевременно покинуть город в случае ответного удара, сообщает белорусское телеграфное агентство.
1: Новости спорта.
2: Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь приветствует решение исполкома Международного олимпийского комитета в отношении белорусских спортсменов. Об этом говорится в официальном заявлении НОК Беларуси. Это решение имеет большое значение для всего белорусского спортивного сообщества и является долгожданным событием для каждого атлета нашей страны. Комитет Беларуси полностью поддерживает заявление МОК о том, что участие спортсменов в международных соревнованиях не должно зависеть от политических решений. Была выражена надежда на скорейшее восстановление прав всех спортсменов, столкнувшихся с ограничениями по политическим мотивам. Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: В Витебске и по области облачно. На большей части территории дожди. Ветер северный и северо-восточный 5-10. Местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 10-15. В Витебске 10-12 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой.

0: на радио Витебск.
1: Здравствуйте! Здравствуйте, мы вас категорически приветствуем на календаре пятница!
2: Пятница! Вот так. Ура!
1: Да. 8 число у нас сегодня с вами, это замечательно, потому что вместе с вами мы будем проводить последний рабочий день и отправляться в выходные, тем более выходные такие приятные, праздничные, потому что 9 мая замечательный, невероятный праздник для всей нашей страны и не только нашей, вообще все, что нас объединяет.
2: Мне кажется, знаешь, вот праздники ты очень вовремя затронул, потому что на самом деле без праздника мы никуда абсолютно и никак не обходимся. И в целом все, кто строит какие-то планы на выходы вот на эти самые выходные, друзья, самое главное, что вам нужно знать, это одевайтесь потеплее. Потому что сегодня, ну, неожиданно холодно было утром.
1: Ну, такая, знаешь, я бы сказал, прохлада, легкая весенняя прохлада.
2: Как-то ты романтизируешь, сказала бы, неприятная майская погода.
1: Ну, вот видите, как это, в одно окно смотрели двое. Здесь уж разбирайтесь сами, но тем не менее, не важно, что за окном, важно, что на душе. На протяжении 4 часов разбудит шоу в эфире. У микрофона Влад Кузьмин и Настя Гордеева.
0: В эфире радио Витебск. Разбудит шоу. Генеральный партнер Разбудит шоу — футбольный клуб Maxline Витебск.
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды Maxline откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб Maxline.
4: Это будет наш тайм.
0: Радио Витебск.

0: Thank you so much.
1: Реклама.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.

0: Турагентство «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratur.by.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое. А может...

0: Ну что ж, друзья, и снова сегодня быстрый день нам обещают астрологи. Но сегодня вообще понятно, почему это так происходит.
1: Ну,
0: пятница.
1: Да.
0: Пятница долго длится и не должна. Ну, по крайней мере, ее рабочая часть. А вот что касается вечера, там уж поинтереснее должно быть. Возможно, как раз-таки гороскоп нам и подскажет, насколько интересно.
1: Да иногда вечер пятницы пролетает быстрее, чем вся рабочая неделя. Особенно, если потом с утра приходится вспоминать, что ж было. Видишь, как быстро пролетает, что даже вспоминать приходится, просить там всяких людей, товарищей, объяснить. То, что
0: хорошо,
1: это было
0: кто-то
1: такое.
0: Отдыхает по пятницам, по вечерам.
1: Да, не смотри, это не я. Так, давайте начинать с каждого знака зодиака персонально. Как всегда, овны, вы первые. Сегодня овнам стоит блистать своей харизмой, так они будут влюблять в себя всех вокруг и без труда заводить новые крутые знакомства. Они, кстати, могут помочь вам в карьере и личной жизни.
0: Тельцы, вы сегодня должны быть, ну, просто душками. Именно это поможет в личной и деловой жизни. Так что со всеми общайтесь приятно и мило. Только вот не всем верьте на слово. Многие захотят вас обмануть.
1: Сегодня у близнецов утро точно не дадастся. Все будет идти через пень-колоду, и многие планы придется отложить. Но это не страшно. Во второй половине дня точно наверстаете упущенное. А к вечеру, ой-ой-ой, советуем вам обязательно выбраться на свидание.
0: Раки, вам сегодня стоит быть дипломатичнее. Открытость и харизма сделают разговоры классными. Вы будете влюблять в себя окружающих, а это принесет свои плоды.
1: Сегодня львам нужно наслаждаться утром, а не бежать в три ноги что-то делать. Для важных задач самое время после полудня. Вообще, сегодня львам советуем добиться чего-то крутого в хобби. Для этого будут все возможности. А вечером соберитесь опять же и устроите себе романтическую атмосферу.
0: Ну вот, девам повезло немножечко меньше, потому что утро сегодня у вас, друзья, будет ну так себе. Возможно, будет некомфортно даже в собственной квартире. Но есть выход. Уют смогут навести ваши близкие. Так что цепляйтесь за разговоры с ними с самого утра.
1: Сегодня весам не стоит бежать впереди паровоза. Лучше слегка подождать правильного времени. Оно наступит ближе к полудню. Вообще, сегодня весам советуем быть обаятельнее в разговорах. Они сейчас могут круто подогнуть вашу карьеру и личную жизнь. Вам этого как раз не хватало. А вечером обязательно, опять же, идите на свидание.
0: Скорпионы, у вас буквально план действий на сегодня. Ну, во-первых, не соглашайтесь на все сразу. Сначала обдумайтесь, углубитесь во все детали, а уже потом принимайте какое-то решение. Что касается вечера, то вам нужно быть там дотошнее в общении. Потому что если вы будете докапываться до сути, буквально цепляться за слова, то какая-то полезная информация обязательно к вам придет.
1: Сегодня у стрельцов непростое утро, когда все будет немножко подбешивать и раздражать. Постарайтесь относиться ко всему с пониманием, карма этого не забудет. А вот вечером стрельцам советуют развеяться, нечего сидеть дома. Сгоняйте с друзьями в бар или на выставку, вам нужно напитаться приятными эмоциями. Еще вариант свидания, будет классно.
0: Козерогам же можно мечтать по полной о работе, о любви, о семье или еще о чем похлеще. Главное продумывать свои грезы до мелочей, тогда есть возможность, что они воплотятся в реальность в самое ближайшее время.
1: Сегодня водолеям стоит попридержать коней с утра. Будет не так уж и много возможностей для крутых результатов. Зато что-то важное лучше браться во второй половинке дня. Тогда все сложится лучшим образом.
0: Еще одни романтики сегодня – это рыбы. Потому что если утро у вас будет достаточно занятое, то вот что касается вечера, то там обязательно сходите на свидание. Вам нужно вновь почувствовать себя желанным и любимым человеком.
1: Слушай, как хорошо, сегодня у всех свидания почти.
0: Пятница, Влад, пятница. Самое время.
1: Да, зато после выходных посмотрим вот это вот. Итоги свиданий для знаков зодиака.
0: Итоги надо смотреть через месяцок-другой.
1: Ну ладно, окей.
2: Радио Витебск.

0: Ой, друзья, вот такие классные летние, можно сказать, ритмы буду предлагать вам классную работу. Предприятию спецавтобаза требуется сортировщик вторичного сырья с заработной платой от 1200 до 1350 рублей. Слесаремонтник с заработной платой от 1800 до 2000 рублей. Подсобный рабочий с заработной платой от 1100 рублей до 1250 рублей. Телефон отдела кадров 227608 или же через 29 829 47 68.
1: Всем привет! Это Крис Янг. Слушай мои песни на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о событиях нашего региона. Жители Витебской области отметят 81-ю годовщину Великой Победы массовыми мероприятиями. Зампредседателя облсполкома Анжелика Никитина поздравила ветеранов Великой Отечественной войны в Верхнедвинском районе. Сотрудники витебской милиции переведены на усиленный вариант несения службы. Подробности в начале следующего часа.
0: Утро на радио Витебск.

0: Весенний хит на радио «Витебск» представляет компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Если вы не знаете, чем занять себя 10 числа, так вот, пожалуйста, футбольный клуб МЛ «Витебск» приглашает на матч высшей лиги с могилевским «Днепром». 10 мая в 18:00 встречаемся на стадионе ВЦСК. Болельщиков ждет множество развлечений и розыгрыша призов. Главный приз – велосипед. Вход, как всегда, свободный. Команда твоего города ждет тебя на матче.
1: Радио «Витебск». Слушай свое.

0: Реклама.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
5: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Ну и что мы вам хотим сказать? Ну и что вы нам хотите сказать?
1: А доброе утро!
0: Доброе утро! Это, конечно, прекрасно и замечательно. Но есть еще то, что вы хотите сказать не нам, а посредством. Мы выступаем некими посредниками. Это номера мимо проезжающих автомобилей. Вот, пожалуйста. Поэтому, друзья, присоединяемся к нашей автомобильной рыбалочке с классными номерами.
1: Мне кажется, не совсем верно ты трактовал то, что хотел сказать. Потому что, друзья,
0: давай,
1: собственно, не номера автомобилей вы хотите нам сказать, а добрые слова каким-то неизвестным вам людям, которые ездят на каких-то неизвестных вам автомобилях. Примерно так. Поэтому прямо сейчас смотрите по сторонам, запоминайте номера машин, которые двигаются где-то рядом с вами. Если неудобно запоминать, не хотите печатать, ну лень вам в пятницу утром этим заниматься, пожалуйста, фотографируйте, присылайте, говорите «доброе утро», желайте хорошего дня, приятного вечера, классных выходных, можете поздравлять с наступающим праздником. В общем, все, что угодно, присылайте нам в Viber.
0: Да, на все про все у нас будет несколько музыкальных минут, поэтому где бы вы ни находились, пробки, светофоры, места остановок, стоянок, ловите мимо проезжающих, сбрасывайте их номер, свой номер, если никого не поймали, просто свой номер сбрасывайте и желайте всему городу хорошего настроения. Поехали, погнали, автоприветы!
2: Твое утро разбудит шоу! Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск». В ритме твоего города.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
3: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
4: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Горячий хит на радио Витебск.

0: нам предлагают погрузиться в океан, а я предлагаю погрузиться буквально в океан из ваших сообщений в нашем мессенджере. Поэтому давайте сразу будем начинать. Собственно, первым на связь вышел Николай, говорит: «Доброе утро, радио Витебск и в целом наш город Витебск. Хочу поздравить всех с наступающим 9 мая, с Днем Великой Победы. Привет от Мерседеса 3755». Есть еще у нас на связи и Александр. Передает привет Вадиму Сергеевичу, Вадиму Анатольевичу, Елене и Андрею на Хюндае, Саве на Хове, нам с тобой. Автовокзал «Небольшая пробка». И такая информация имеется. И, собственно, в этой пробке выцепил Саша Opel с номерами 8795.
1: Так, Ирина нам пишет: «Привет с улицы Смоленская. Всех с пятничкой. Что касается автопривета, то получает его Джилик 8080. Хороший номер, прекрасный, замечательный». Так, Виктор к нам тоже присоединяется. Говорит: «Обиду на BMW. Привет. BMW 4000. Вот, пожалуйста. А есть еще и Шкода 0004. Ой, слушайте, все с нулями у вас сегодня. Круто, здорово, красивые номера.
0: А я нашла тут компаньонов по дороге, потому что Саша с Вадимом стоят буквально в соседних рядах примерно. И, да, да, и такое у нас имеется. Две фотографии буквально с одной локации, там с разницей в несколько автомобилей. Собственно, Вадим у нас поймал в той же пробке возле автовокзала BMW с номерами 7707. Также есть привет Александру на МАЗ 1372, Вадим на МАЗ 1342, Елене Андреевне Хюндай 1090, Саве на Хове 2152. Нам с тобой, коллективу «Радио Витебск», всем привет, отличного настроения, а также хороших выходных и, конечно же, с наступающим праздником, Днем Победы.
1: Руслан говорит: «Привет МАЗам 2196 и 5075 от синего МАЗа 1405. И, конечно же, привет нашим ведущим. Спасибо большое, Руслан». Елена присоединяется. Привет любимому мужу Андрею на черном Hyundai 1090. Александру МАЗ 1372, Вадиму МАЗ 1369. Нам с тобой отдельный привет. Отличного настроения в короткий пятничный рабочий день.
0: Так, Женя мне сегодня тоже прислал сообщение, оно мне очень нравится. Большой Рено NLL 534 передает пламенный привет маленькой шкоднице 6741. Судя по гороскопу, у нас с тобой вечером намечается свидание. Жду тебя под Берлином. Ну и огромный привет радио Витебск. Женя, это лучшее приглашение на свидание, которое я только слышала.
1: Совершенно
0: так,
1: верно.
0: Есть еще и Сергей. Привет всем от белого МАЗа 5075. Всем шоферам-мазистам Витебского чего-то, наверное, должно было быть, но не дописано. Нам с тобой тоже привет. Коллективу радио Витебск привет. Всем хорошего дня и удачи на дорогах.
1: Так, а есть у нас Екатерина, говорит: «Привет Nissan 0303 VN2 от Креты 0303 КА2.
0: Вау, вот это совпадение.
1: Так, останавливается бегом этот Nissan и говорит: знакомься.
0: Я тут.
1: Да, все верно, сообщение. Олег нам пишет: «Доброго утра и с Днем Победы, с наступающим. Ура!» Так, конкретно по приветам авто 4004, не вижу кто, скорее всего, Джилик или Хавал.
0: Так, Сергей вот дописывает свое сообщение, говорит: «Витебского облагросервиса всем шоферам-мазистам привет».
1: О, замечательно, Владислав просто говорит: «Доброе утро, пятница, кофе в пятницу пахнет особенно хорошими выходными, с чем не можем не согласиться, особенно если в кофе еще что-то добавлено. Всем большой-большой привет, услышимся с вами в следующем часу».
2: От А до Автора.

0: ритме твоего города. В Витебске 8 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о событиях нашего региона. Зампредседателя облсполкома Анжелика Никитина поздравила ветеранов Великой Отечественной войны в Верхнедвинском районе с 81-й годовщиной Великой Победы. Гости приехали в агрогородок Волынцы к Вере Ивановне Барташевской и в деревню Дерновичи к Владимиру Петровичу Михневичу. Ветеранам были вручены подарки, а также материальная помощь ко Дню Победы. Анжелика Никитина поблагодарила ветеранов за их подвиг, воспитание у молодежи любви к родине, пример мужества и стойкости в борьбе за свободу родной земли. Также заместитель председателя облсполкома в ходе поездки в регион обсудила вопросы экономического развития района, реализации программы «Один район, один проект», пути роста объемов производства и повышения качества продукции, сообщила газета «Витебские вести». Жители Витебской области отметят 81-ю годовщину Великой Победы массовыми мероприятиями. Граждан приглашают присоединиться к патриотическим памятным акциям, которые будут проходить сегодня на воинских захоронениях. Так, на мемориальном комплексе урочище «Барокко» Глубокского района в 14 часов запланирован митинг «Реквием», где вспомнят тех, кто не вернулся с полей сражения, почтут память узников концлагерей и всех, кто пострадал в годы войны, а также возложат цветы к монументу и склонят головы в минуте молчания. Кроме того, в 15 часов в городском Доме культуры в райцентре состоится театрализованный тематический концерт «Война глазами женщин». В Полоцком районе в 11 часов зажгут свечи памяти на воинских захоронениях в рамках акции «И пламя не гаснет живое». У памятника освободителей в 14 часов все желающие смогут стать участниками акции «Вечный огонь нашей памяти». В Новополоцке полдень откроют памятный знак на братской могиле воинов и партизан. В 18 часов у торговых центров можно будет поучаствовать в музыкальном флешмобе «Мелодии Великой Победы». В Национальном академическом драмтеатре имени Якуба Колоса в 14 часов покажут посвященный Дню Победы спектакль «Театр и война». Сотрудники Витебской милиции переведены на усиленный вариант несения службы. На территории области пройдет 130 праздничных мероприятий. В местах их проведения будет увеличена плотность снарядов по охране общественного порядка и безопасности дорожного движения. По данным МВД, запланирована организация режимно-ограничительных территорий с контрольно-пропускными пунктами и проведением досмотровых мероприятий. Сотрудники госавтоинспекции усилят контроль за соблюдением правил парковки и остановки транспорта, а также за поведением пешеходов. УВД Витебского облсполкома обратил гражданам с просьбой с пониманием отнестись к повышенным мерам безопасности и соблюдать установленный порядок проведения массовых мероприятий. Житель Витебщины использовал гроубокс не по назначению. 21-летний мужчина стал фигурантом дела после того, как по месту его проживания обнаружили оборудование для выращивания растений. Гроубокс с горшками, содержащими растения неизвестного происхождения в стадии вегетации. Судебные эксперты областного комитета установили, что предоставленное на исследование растение содержит в своем составе особо опасное психотропное вещество тетрагидроканнабинол и относятся к наркосодержащим растениям, которые могут быть использованы для изготовления опасных наркотических средств. Проведенная проверка установила, молодой человек изготавливал наркотические вещества для личного потребления без цели сбыта. Действием молодого человека будет дана правовая оценка. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Праздников весенних идет череда, но этому особое есть место. С Днем Победы, родные, друзья, ветеранам поклон. Ваша Веста.
3: В магазинах Веста. Ветчина ароматная, высший сорт, 450 граммов, 5 рублей 51 копейка. Вода минеральная Дарида, 1 литр, 1 рубль 35 копеек.
2: С Праздником Победы. Ваша Веста.
0: Погода на радио Витебск.
1: В Витебске и по области облачно, на большей части территории дожди. Ветер северный и северо-восточный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 10-15, Витебске днем 10-12 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер

0: Минск, Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу».

0: будет шоу на Радио Витебск.
1: Ну, знаете, раз поднимали мы уже тему выходного дня, когда-то уже рассказывали, но мне очень нравится такое исследование и очень хочу рассказать еще раз, что девочкам нужен девичник каждые 22 дня. Сегодня пятница, но грех об этом не поговорить.
2: Да, ой, девочки, такие девочки. Вот смотрите, действительно, нужен девичник конкретно, да? Так получается, каждые 22 дня кого-то нужно отдавать замуж.
1: Зачем?
2: Чтобы устраивать девичник.
1: Нет, ну не тот девичник, понимаешь, девичник в нормальном его понимании. Собираться девчонка. Посидеть, потриндеть, посплетничать, конечно. Понимаешь, отдохнуть вот от вас, от всех, там, от детей, от быта, от дома.
2: Я думал, вы это почаще делаете, каждый день.
1: Что-то ты размечтался, или я что-то не так живу, я не знаю. Но каждые 22 дня и так звучит, как фантазия какая-то.
2: Ладно, хорошо, мужики, нам тогда когда нужен мальчишник? Через какой промежуток времени?
1: А вас история умалчивает.
2: История умалчивает, поэтому предлагаю прямо сейчас вот придумать, через какое время мужикам нужен вот этот вот общий сбор.
0: На радио Витебск разбудит шоу.
3: Генеральный партнер разбудит шоу футбольный клуб «Макслайн Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
5: Это будет наш тайм.
0: Радио Витебск.

0: Реклама.
1: На новые шины для вашей машины, на отпуск прекрасный для вашей семьи, кредит пригодится, большие возможности.
0: Кредит «Большие возможности» от Белагропромбанка. До 7 лет, до 35 тысяч белорусских рублей. 18% годовых при оформлении онлайн. Большие возможности для больших планов.
2: Белагропромбанк.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
5: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
6: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Весенний хит на радио «Витебск» представляет компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Ну, мужская такая песня играет. Сразу слышно, да? Что там секси, секси.
1: Не, ну кому что, понимаешь, спорить не буду.
0: Слушай, мы тут разбирались, да, получается. Как же нужно...
1: Ну, давай я, наверное, буду озвучивать результат. Потому что, ребят, недавно мы спрашивали буквально, как часто нужно собираться мужчинам. Если женщинам каждые 22 дня это показывают исследования, то вот Владу в мессенджере прилетел буквально единогласный ответ. Мужская половина написала каждую пятницу, и это дословно, между прочим. Да, кто-то добавлял слова «мальчишник», «мужской сбор» и тому подобное, но в целом ответ был максимально точный каждую пятницу. А вот женская половина просто считает, что раза в неделю достаточно. В целом, день недели, так уж и быть, пятница. Можете выбрать сами.
0: Пятницу выбираем единогласно. Ну вот получается, что девочкам раз в 22 дня нужен девичник.
1: Мне кажется, здесь есть какая-то половая дискриминация. Тебе так не кажется?
0: Никаких дискриминаций, просто, ну, после ваших девичников раз в 22 дня нам нужен отдых каждую пятницу, чтобы перечислить.
1: Ты нормально?

0: Реклама на радио Витебск.
1: Что для вас значит работа?
0: Когда просыпаешься утром с охотой.
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
0: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
4: На новые шины для вашей машины. На отпуск прекрасный для вашей семьи. Кредит пригодится. Большие возможности.

0: тряпки, тряпочки.
1: Ай, шопинг это, конечно, хорошо. Знаешь, но вот когда.
2: Особенно в пятницу.
1: Особенно в пятницу, да. Чтобы то самое главное, только в субботу потом они не летели вот с балкона. Вот эти.
2: Ну,
1: вот
2: смотря как в пятницу отгуляешь.
1: А можно по-разному.
2: Нет, ну если, знаешь, вот эти мужские сборы каждую пятницу, то в целом неудивительно, что в субботу вот эти все тряпки летают потом.
1: Ну да, тоже есть такой момент. Поэтому, друзья, не разбрасывайте своим гардеробом. Сохраняйте свое настроение прекрасным и свои взаимоотношения тоже замечательными.
3: Горячий хит на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Президент Беларуси поздравил Папу Римского Льва XIV с первой годовщиной торжественного начала понтификата. Несмотря на объявленное примирие, минувшей ночью российские средства противовоздушной обороны сбили над территорией Федерации 264 дрона ВСУ. Президент США заявил, что американские войска нанесут еще более сильный и жесткий удар, если Иран в краткие сроки не подпишет соглашение с Вашингтоном. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: Утро на радио «Витебск».

0: яркий весенний хит на радио «Витебск» представляет компания «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 29 апреля по 14 мая. Двухместная палатка всего за 32 рубля. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Это слушает весь мир. На радио Витебск.

0: Ну что, друзья, пришло время прямо сейчас взять еще одного претендента в наш список на розыгрыш классного бокса с прекрасным наполнением от нашего футбольного клуба, от наших друзей и партнеров футбольного клуба МЛ Витебск. Поэтому, друзья, есть еще местечко, так сказать, горяченькое, с пылу жару. И прямиком после того, как заберем претендента, сразу же запустим розыгрыш.
1: И, между прочим, делать сегодня, как всегда, особо ничего не надо. Напоминаем, номер Вайбера 707107 вопрос. Мы вам задаем вопрос. Нам номер Вайбера вопрос. Все, пятница. Я только сейчас начинаю, понимаю.
0: А то последнюю цифру догадайте сами, счастливый код продолжается.
1: Кто угадал, тот молодец. Ну ладно, да, на самом деле 707107 номер Вайбера. Задаем вопрос. Требуем, буквально требуем от вас ответ. Кто первый, тот молодец. Ну, если ответ, конечно, правильный.
0: Но вопрос сегодня звучит следующим образом.
1: Один. Что не успели договориться сначала.
0: Вопрос сегодня звучит следующим образом. Сколько голов в чемпионате Беларуси в этом сезоне забил футбольный клуб МЛ Витебск? Поехали.
2: Радио Витебск. Every breath that I take is a proof. 24/7.

0: что ж, замечательно, прекрасно, невероятно. Есть у нас разные варианты ответа. Знаете, большинство, наверное, даже просто пытались наугад это сделать.
1: Ну, скажи вам так, гадалки из вас так себе на самом деле.
0: Да, не, ну, что касаемо большего количества голов, да только в путь. Мы рады, если бы столько, например, забили, как вот Юля нам прислала, 24. Но нет, 11 голов пока всего лишь в сезоне этом забил футбольный клуб МЛ Витебск. Первый нам прислала правильный ответ Ира. Цифры вашего номера заканчиваются на 5-3-0. Поэтому заношу вас с радостью в список претендентов. Ну а вот пока я все это делаю, есть актуальная важная информация.
1: Да, друзья, действительно, она имеется, и вы ее уже не единожды слышали. Я уверена, что планы уже на 10 мая вы себе построили, потому что именно в этот день футбольный клуб МЛ Витебск приглашает вас на матч высшей лиги с Могилевским Днепром. 10 мая в 18:00 встречаемся на стадионе ВЦСКА. Болельщиков ждет множество развлечений и розыгрыш призов. Главный приз – велосипед. Вход, как всегда, свободный. Команда нашего города ждет нас на матче.
2: Макс Тайм.
0: Ну а вот теперь давайте разыгрывать, запускать вот это вот колесо рандомайзер и прям-таки узнавать победителя.
1: Ну смотри, собственно, у нас есть с тобой 5 человек. Есть да. У нас Артем, есть Женя, есть Оля, есть Сергей, и сегодня к нам добавилась еще и Ира. Поэтому в целом колесо запускается, 5 человек
0: все,
1: на старте.
0: Полетели.
1: Прямо сейчас
0: уже.
1: узнаем, вот кто же заберет классный бокс.
0: Да, осталось не так много времени, вот оно начинает уже замедляться, и я вам скажу так, что оно останавливает на имени Ольга.
1: Ольга у нас победитель. Цифра 3, ваша счастливая. Последняя цифра вашего номера 2008. Именно Оля забирает классный, крутой подарок от наших друзей и партнеров футбольного клуба МЛ Витебск.
0: Поздравляем еще раз, друзья. Мы обновляем, сбрасываем список и уже с понедельника начнем новую серию розыгрышей. Поэтому присоединяйтесь.
2: Макс Тайм. Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
5: Всем привет. Это Зиверт. Ты слушаешь мою новую песню на радио «Витебск».
6: Все мы изначально чайники с мечтами.

называть успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама на радио Витебск.
1: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания! Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
2: Галя, у нас замена! Бесплатные Билвеб-кассы подвезли.
3: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Билвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Билвеб. Подробности на bilweb.by или по номеру 7209.
2: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Билвеб.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Вадимович, представляешь, вот появился в США необычный дорожный знак со странным ограничением скорости. Mm-hmm. Все дело в том, что там не целое круглое число, да, цифра. Mm-hmm. Например, ограничение там стоит 17 миль, но там стоит 17.3. Mm-hmm. Знаешь почему?
1: Нет.
0: Потому что заставляет призадумываться и оглядываться дважды, чтобы избежать эффекта вот этого вот от автопилота.
1: Wow.
0: Что видишь одно ограничение скорости и сразу как будто бы чуть-чуть замедляешься и потом не замечаешь. В общем, как будто бы скинул, но там чуть-чуть не скинул. А здесь ты дважды обращаешь внимание на знак, соответственно, естественно, точнее сбрасываешь скорость.
1: Ты знаешь, мне кажется, если бы я ехала, увидела вот этот знак, то я бы запуталась, остановилась, вернулась, развернулась, посмотрела, вышла, сфотографировала, села, поехала, опоздала.
0: Представляешь?
1: Поэтому в целом ход конем.
0: Вот ограничения у нас, например, стояли бы там не 50 км в час, а 49,5. 49,5.
1: Мне кажется, мы бы не смогли их соблюдать, особенно с учетом того, что есть у нас достаточно старые автомобили, да, вот это механические все приборы на приборной панели, поэтому в целом шансов было бы мало.
0: Да. Единственное, на что у нас есть сейчас шанс, это переместиться в следующий час, чем и займемся. Ну и немножко с вами полетаем.
2: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. По приглашению президента России, глава белорусского государства вместе с другими высокими зарубежными гостями примут участие в торжествах в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне. Центром праздничных мероприятий станет Красная площадь в Москве, где пройдет традиционный парад победы. Затем состоится церемония возложения цветов к могиле неизвестного солдата. Планируется также встреча президентов Беларуси и России. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, международную повестку дня и обстановку в регионе. По возвращении в Минск Александр Лукашенко примет участие в торжественных мероприятиях, которые пройдут в белорусской столице. Несмотря на объявленное перемирие, минувшей ночью российские средства противовоздушной обороны сбили над территорией Федерации 264 дрона ВСУ. Беспилотники поражались над обширной территорией. В центральной части России были атакованы Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Рязанская, Смоленская, Тульская, Ярославская области, в Поволжье, Ульяновской области и Республика Татарстан. На юге Ростовская область, Краснодарский край, Республика Крым, а также был атакован Московский регион, включая столицу и акваторию Азов и Черного морей. Мэр столицы сообщил, что силами ПВО над московским регионом был уничтожен 61 беспилотник, летевший на Москву. Из-за угрозы атака беспилотников временные ограничения на полеты вводились в аэропортах Москвы, Казани, Нижнекамска, Бугульмы, Самары, Ульяновска, Чебоксар, сообщило информагентство «Спутник Беларусь».
1: В мире.
2: Президент США заявил, что американские войска нанесут еще более сильные и жесткие удары, если Иран в краткие сроки не подпишет соглашение с Вашингтоном, об этом сообщает Белта. При этом Дональд Трамп заявил телеканалу ABC News, что режим прекращения огня между США и Ираном все еще действует, несмотря на американские удары по объектам на территории Исламской Республики. Лидер штатов также подчеркнул, что США ведут переговоры с Ираном, и заключение сделки может произойти в любой момент.
1: Новости региона.
2: В областном центре продолжается работа по пресечению грубых нарушений правил дорожного движения. Очередной резонансный случай произошел на одной из центральных улиц города. На улице Ленина водитель автомобиля не предоставил преимущество пешеходу на нерегулируемом пешеходном переходе. Особую опасность данному маневру придавало то, что в соседних полосах движения другие транспортные средства уже остановились, чтобы пропустить человека, переходившего дорогу. Личность нарушителя была оперативно установлена. Мужчина привлечен к ответственности в виде штрафа с лишением права управления транспортными средствами сроком на 18 месяцев, сообщили в ГАИ Витебщины. Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на радио Витебск.
2: В Витебске и по области облачно, на большей части территории дожди. Ветер северный и северо-восточный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 10-15, в Витебске днем 10-12 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. А с вами остаются Настя Гордеева, Влад Кузьмин и «Разбудит шоу» на Радио Витебск.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Не можешь проснуться? Включай радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин.

0: Радио Витебск.
1: Слушайте, по-моему, уже можно вводить отдельную рубрику, я не знаю, как ее назвать, например, «Страницы книги рекордов Гиннесса», потому что, ну, действительно, туда попадают все, кому не лень в последнее время. Вот, а как ты считаешь, для чего умение быстрее всех в мире намазывать хлеб на масло? Вот к чему оно может привести?
2: Может, чтобы на работу не опаздывать там.
1: Возможно.
2: Я не знаю, не могу я придумать тебе нормального ответа на этот счет.
1: А, что самое главное, установила такой мировой рекорд, даже девушка, которая, ну как, она работала шеф-поваром, но она вот попала в декретный отпуск и просто
2: скучно,
1: за
2: все,
1: это
2: после
1: время...
2: декретного отпуска можешь не продолжать. Теперь понятно, откуда берутся такие рекорды.
1: Натренировалась настолько, что 10 ломтиков хлеба намазала всего за 16,6 секунд.
2: А теперь хочешь, я тебе расскажу, как это работает?
1: Давай.
2: Если хочешь есть, умей вертеться. В целом, хочешь куда-то выйти, точно так же. Поэтому скорость там решающий фактор.
1: Кстати, у нее тройняшки родились.
2: 16 это много для нее, поверь. Следующий рекорд, если еще один хотя бы появится, у нее будет секунд 10 максимум, потому что на больше времени не будет.
1: Но у нас с вами остается время, как минимум еще несколько часов. Разбудит шоу.
0: Разбудит шоу на радио Витебск. Генеральный партнер Разбудит шоу — футбольный клуб «Максимум Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск».

0: Привет.
1: Друзья, обращаемся сейчас к нашим чатикам Viber, Telegram 7071-071. Вот, друзья, которые нам сюда пишут, радиослушатели. Вы нам сейчас нужны, и все тоже присоединяйтесь, кто хочет. У нас для вас такой небольшой интерактивчик, который начнется сейчас.
2: Мы, в общем, ждем от вас смайлики. Нравится нам разгадывать, что же вы хотите сказать своими вот этими картиночками маленькими. Поэтому прямо сейчас будем давать вам небольшое задание, а вы буквально в пяти, наверное, достаточно. Да. Будет с маленьким. Да, присылайте, пожалуйста, ваши объяснения.
1: Ваш план на выходной день. Вечер, пятница, либо выходные дни. Вот, рассказывайте в виде смайлов. Зашифруйте нам, пожалуйста. Мы попытаемся все это дело, конечно же, расшифровать. Нам это нравится. Ну и, конечно, сравним итоги.
2: Да, сходится, не сходится. Это уже вопрос такой. Поэтому прямо сейчас номер Вайбера 7071-071. Ждем от 3 до 5 смайлов, которые могут описать ваш план на выходные.
1: Поиграем в шифровальщиков.
0: Это слушает весь мир.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.ру или по телефону +3 7 29 689 77 78.
4: Иди в оконный остров.
5: Окно закажи.
6: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
7: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
8: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
7: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо. Рапсовое масло.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Чат «Привет».
9: Ну все, специально не смотрели для того, чтобы как-то это веселее все выглядело, да. Потому что, а вдруг заранее как-то посмотрим, угадаем, поймем. Угу. Но в целом, вот я начну с Иры, потому что Ира молодец, пятничный вайб. Она с подписями все прислала, здесь, знаешь, такие гифки буквально. Угу. Ура! Таки да, ясненько, поехали, упс. Мне кажется, здесь суть в том, что ура, наконец-таки пятница, мы до нее дожили. Конечно, это все понятно. В целом, Ира уже готова собираться куда-то там лететь, я не знаю, идти танцевать, отдыхать. Упс, надо поработать. Наверное, да. Как-то так должно звучать.
10: Возможно так, возможно.
9: Так, есть еще и Оля, она собирается уже праздновать у нас 9 мая. Здесь все четко, ясно и понятно.
10: Так, все, Руслан у нас на картошку отправляется. Евгений, значит, сначала на футбол, потом на отдых с друзьями. Вот этот шашлычок, булочок, все отсюда. Вероника сначала покатается у нас на велосипеде по каким-нибудь прекрасным зеленым местам, потом под баян вокруг елки почему-то она что-то сделает, и затем под зонтиком походит. Вот.
9: Так, тоже неплохо. Лена у нас будет заниматься огородными делами. Аня, видимо, съедет в магазин, купит что-нибудь вкусненькое, а потом поедет к ребенку. Вот больница мне не нравится, но, к сожалению, она тут имеется. Есть еще и Дима. Он тоже собирается на велике приехать на футбол в дождь.
10: Отлично. Непогода ничего не решает. А Виталий у нас говорит, поедет куда-то на дачу, что-то зеленые насаждения высаживать и помидоры. Вот, а это главное. Татьяна же будет играть и заниматься спортом все выходные, наверное. Сначала настольный теннис, затем бадминтон, затем воздушный шар. Ну, а Наташа говорит, что в такую погоду дождливую только спать. А на солнце будет уже пикник, танцы и гулянка допоздна.
9: Очень даже неплохо
10: завершит
9: звучит.
10: Завершит все это дело фейерверками.
9: А я думала, в понедельник ты скажешь.
10: Возможно.
9: Но, да, ладно, звучит неплохо на самом деле. Есть еще и Наталья. Она в дождливую погоду дома с подругой будет есть помидоры. Ну, ладно, видимо, она заниматься рассадой планирует, но выглядит именно, как будто кушать собрались. Оля поедет, так, куда-то на дачу, потом пойдет погулять в лес, и вот цветы тут тоже в финале имеются. А я хочу в компанию к Ире, потому что она будет лежать дома, валяться, кушать пиццу, попкорн, отдыхать, в общем, и смотреть фильмы.
10: Денис говорит, можно и в один смайлик на рыбалку. Он собрался, значит, Светлана же здесь планы куда больше, что-то отпраздновать, какую-то романтическую дату, потанцевать тоже. Олеся отправляется на отдых. Ой, там, где пальмы, пицца, бургеры и суши.
9: Вау, вау, вау.
10: Вот это хорошо, это круто. Руслан же тоже на шашлыки.
9: Так, Таня у нас собирается слушать музыку. Надеюсь, Тань, вы будете на одной волне с нашим радио. А Наташа меня поправляет. Она будет с мамой сажать помидоры на даче. Вот так вот это все было.
10: Ну круто. Все здорово. Мы узнали ваши планы. А наши планы мы расскажем хотя бы вкратце. Да что наши планы? Узнаете в понедельник, как прошли наши планы.
0: Радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Президент Беларуси совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. Министр обороны Словакии заявил о намерении страны подключиться к миссии НАТО в странах Балтии в 2027 году. В Беларуси стартовал ежегодный месячник Красного Креста. Подробности в начале следующего часа.
0: Утро на радио Витебск.

0: красивый сад поможет садовый центр «Веридиан». Академика Павлова, 44.
1: Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you take

0: Друзья, футбольный клуб МЛ Витебск приглашает на матч высшей лиги с Могилевским Днепром 10 мая в 18:00. Встречаемся на стадионе ВЦСКА. Болельщиков ждет множество развлечений и розыгрыши призов. Главный приз – велосипед. Вход, как всегда, свободный. Команда твоего города ждет тебя на матче.
1: С утра пораньше разбудит шоу. Реклама. Обновляйте, отдыхайте. В пятом

0: системе на 20 месяцев всего от 99 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск.

0: к нам. Я знаю, что ты здесь со мной, и мы тоже знаем, потому что к нам присоединяется прямо сейчас еще один голос в эфире. Ну и, конечно, не просто так все это делать, потому что, друзья, дороги. Дороги сейчас главная тема. Выходные у нас праздничные и есть нюансы. Поэтому прямо сейчас с нами на связи начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ УВД Витебского облсполкома Надежда Каспирович. Надя, доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро, радио Витебск. Доброе утро всем участникам дорожного движения.
1: Расскажи нам, пожалуйста, поподробнее, потому что видели много новостей, где много перекрытий достаточно в эти праздничные выходные. Поэтому хотелось бы узнать вот основную информацию касательно этого перекрытия движения.
2: Давайте разбираться. Традиционно 9 мая в связи с празднованием Дня Победы меняются и движения транспорта. В городе Витебске по улице Ленина от площади Победы до площади Ленина будет ограничено движение всех видов транспорта, кроме общественного, с 9 до 10 утра. С 10 до 12.30 будет перекрыто движение абсолютно всех видов транспорта. Вечером будет также на участке дороги ограничено движение всех видов транспорта в связи с проведением праздничного салюта. Важно, что также в областном центре с 12 до 14 часов будет ограничено движение в связи с проведением легкоатлетического забега, движение на маршрутах от улицы Ленина по улице дальше Калинина, Замковой, проспекту Фрунзе, Даватора, Баумана и улице Ленина. Поэтому мы призываем всех участников дорожного движения заранее планировать в этот день свои маршруты. И если вы где-то забыли информацию, вы всегда можете ее почитать и вспомнить в телеграм-канале ГАИ Витебщины. Ну и также хочу обратить внимание на то, что движение будет корректироваться в городе Витебске, но и в других районных центрах нашей области. Угу. Информация также будет размещена в районных газетах, на официальных сайтах, поэтому также слушатели нашей области, все участники движения, почитайте для того, чтобы дорога не застала вас врасплох и поездки были комфортными.
1: Ну и, как я понимаю, будет усиленный контроль на дорогах происходить в эти выходные.
2: Да, однозначно. Мы уже и сегодня на территории области проводим профилактические мероприятия по предупреждению ДТП с участием велосипедистов и тех, кто передвигается на средствах персональной мобильности. Но с сегодняшнего вечера традиционно сотрудники госавтоинспекции уделят особое внимание пресечению нетрезвого вождения, вождения лицами, которые не имеют права управления, и пресечению других грубых нарушений правил дорожного движения. Конечно же, мы особое внимание будем уделять таким грубым правилам дорожного движения, как превышение скоростных ограничений, нарушение правил обгонов, выезда на полосу встречного движения. Мы призываем всех участников дорожного движения учитывать переменчивые и достаточно сложные погодные условия. Самая главная рекомендация от сотрудников госавтоинспекции – это соблюдайте требования правил дорожного движения, не спешите, будьте внимательны и сконцентрированы на дорожном движении. Пусть выходные будут праздничными и пройдут безопасными.
0: Да, Надь, спасибо большое за такую важную информацию. Я так понимаю, что если вдруг какие-то дополнительные нюансы возникнут, будут какие-то еще перекрытия в эти выходные, и всю информацию можно будет посмотреть в вашем телеграм-канале, верно?
2: Да, да, телеграм-канал ГАИ Витебщины. Оперативно, достоверно и актуально. Читайте и будьте в курсе дорожных новостей.
0: Ой, как красиво сказала, и добавить буквально нечего. Надь, спасибо большое тебе за информацию. Друзья, с нами на связи был начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ УВД Витебского облсполкома Надежда Каспирович. Надя, хорошего тебе дня.
2: Всем безопасных дорог.
3: Обстановка на дороге. Радио Витебск.

0: Лови момент.
1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте еще раз. Это все те же на манеже. Мы теперь хотим видеть ваши фотографии, друзья. Рубрика «Лови момент» такая постоянная. Вот ничего не может быть в жизни постояннее, чем наша рубрика «Лови момент» на волне радио Витебск. Потому что фотографии ваши всегда красивые прилетают.
2: Вот знаете, даже если не успеваем, все равно успеваем. Получается, должно звучать так. Поэтому, друзья, прямо сейчас ждем от вас ваши фотографии в наш вайбер 7071071. Фотографируйте здесь и сейчас. Это может быть абсолютно все, что угодно. Главное, чтобы вам нравилось. Потом все это дело мы немножечко прокомментируем. Ну и, конечно же, вы увидите.

0: Фото-фото!
1: На радио Витебск разбудит шоу!
2: Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
5: Всем привет, это Филатов и Кэрос. Вы слушаете нашу музыку на радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный и

0: 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: Ну, поехали посмотрим, что здесь находится. Вот Олеся нам прислала фотографию со своими учащимися, между прочим. Александр куда-то двигается в путь. У Татьяны здесь все цветет и пахнет. Андрей, как всегда, на даче в Старинках. Привет, Лехе, отличной смены.
1: Так, есть у нас еще и сообщения от других ребят. По крайней мере, не вижу, к сожалению, имени, но есть человек, который выиграл у нас бокс от наших друзей и партнеров. Вот, показывает наполнение. Все очень даже интересно. Есть еще одно сообщение. Там кот лапкой машет всем доброго утра. И это, между прочим, не какая-то там непонятная картинка, фотография.
0: Ой,
1: и, ребята,
0: класс.
1: Конечно, не забудем про тех, кто прямо сейчас находится на рабочих местах и в дороге. Сергей у нас катается, Михаил тоже куда-то едет, но там еще, Влад, и техника для тебя тоже имеется.
0: Спасибо большое,
1: да.
0: Огромное.
1: Кто еще у нас? Тут Миш тоже едет, вот прям возле нас едет. Миш, вам привет.
0: Да.
1: Сашка на конечной Билево. Руслан катается в городок, едет. Всем удачи на дорогу желает.
0: Так, ну а Екатерина своим пернатым другом поделилась. Попугай у вас супер, конечно. Все, друзья, полная подборка, как всегда, в телеграм-канал «Радио Витебск». Заходим и ловим.
2: Лови момент.

0: Витебске 10 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. По приглашению президента России, глава белорусского государства вместе с другими высокими зарубежными гостями примет участие в торжествах в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне. Центром праздничных мероприятий станет Красная площадь в Москве, где пройдет традиционный парад победы. Затем состоится церемония возложения цветов к могиле неизвестного солдата. Планируется также встреча президентов Беларуси и России. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, международную повестку дня и обстановку в регионе. По возвращении в Минск Александр Лукашенко примет участие в торжественных мероприятиях, которые пройдут в белорусской столице.
0: В мире.
1: Министр обороны Словакии заявил о намерении страны расширить участие в операциях НАТО и подключиться к миссии по патрулированию воздушного пространства стран Балтии к концу 2027 года. Об этом сообщило белорусское телеграфное агентство. По словам главы оборонного ведомства, к миссии НАТО планируется привлечь словацкие истребители F-16. В настоящее время система патрулирования обеспечивает защиту воздушного пространства Литвы, Латвии и Эстонии, которые не располагают собственными истребительными флотами. Кроме того, начиная с 2028 года, Слава планирует участвовать в ротационной миссии НАТО по противовоздушной обороне. Глава словацкого оборонного ведомства также подтвердил намерение углублять военное сотрудничество с Польшей, в том числе в сфере технологии противодействия беспилотникам. Кибератаки с использованием искусственного интеллекта способны вызвать макроэкономический шок на финансовых рынках. Такое предупреждение содержится в новом сообщении Международного валютного фонда, информирует Белта. Так отмечается, что могут быть последствия для потребительского доверия, сбои в работе платежных систем, напряженность для ликвидности, а также динамика панических продаж, если одновременно окажутся затронуты многочисленные институты. Для финансовых властей вопрос заключается в том, готова ли система абсорбировать инциденты в киберпространстве без стабилизации ключевых финансовых функций, подчеркнули в Международном валютном фонде.
0: В Беларуси.
1: Стартовал ежегодный месячник Красного Креста. Его откроют мероприятия в разных городах Брестской области. На автовокзале волонтеры проведут мастер-классы по первой помощи и проверке здоровья. Также презентуют волонтерское движение для студентов. Присоединиться к месячнику и Витебская область 13 мая в Полоцком государственном медицинском колледже отпразднуют 105-летие организации. Учащиеся посетят музей-квартиру Героя Советского Союза Зинаиды Туснолобовой и Марченко. Для них подготовят обучающие площадки по здоровому образу жизни. С точным временем и деталями проведения акции можно ознакомиться в социальных сетях Белорусского Красного Креста. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Праздников весенних идет череда, но этому особое есть место. С Днем Победы, родные, друзья, ветеранам поклон. Ваша Веста.
3: В магазинах Веста. Молочный коктейль Топ Пауэр 450 граммов, 2 рубля 99 копеек. Мороженое Топ Раф, соленая карамель 70 граммов, 1 рубль 9 копеек.
2: С Праздником Победы. Ваша Веста.
0: Погода на радио Витебск.
1: В Витебске и по области облачно, на большей части территории дожди, ветер северный, северо-восточный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 10-15, в Витебске днем 10-12 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства.

0: 1 евро. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в разборе.

0: Шоу на Радио Витебск.
1: Знаешь, вот залезла я в Инстаграм, хотела найти что-нибудь интересное. И в целом первое, что мне попалось, это какой-то невероятный остров в Йемене. Он действительно выглядит как другая планета. Ты знаешь, кристально чистая вода, какие-то деревья, которые я даже не знаю, как назвать. Там как будто морковка цвет картошки на ножках, из нее цветы растут. Это очень красиво. Это я не умею описывать. Но выглядит действительно невероятно.
2: Хорошо.
1: Вот обязательно потом посмотрите, ребят, найдите вот этот остров. Называется он Сокотра, наверное, правильно будет сказать. Ну, я не знаю, но мне кажется, это что-то из разряда фантастики. Возможно, конечно, искусственный интеллект там поработал, но теперь хочется определенно туда, особенно при нашей погоде.
2: Я думаю, что искусственный интеллект там не работал. Действительно, находятся такие острова, и их не одно количество. Их, на самом деле, большое количество есть, но вот это выделяется, наверное, чем-то. Чем-то выделяется, вот как ты описала, картошкой на
1: ножках. Да я не знаю,
2: там
1: что-то невероятное, вот. Там невероятные растения, невероятные
2: тебе
1: виды.
2: Нравится?
1: Да, я хочу туда.
2: Ты бы хотела туда попасть?
1: Да.
2: Ну все, друзья, раз будет шоу заканчиваться, мы вылетаем на остров Сокотра,
1: Ну что-то такое там было.
2: Я не знаю. Все, в общем, погнали, полетели. Финальный час на волне Радио Витебск.
0: В эфире Радио Витебск. Разбудит шоу. Генеральный партнер Разбудит шоу — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио Витебск.

0: дома.
1: Ну, в пятницу вообще думать запрещено, потому что, во-первых, приходится все равно топать на работу, там что-то делать, ну, или, по крайней мере, создавать грамотный эффект присутствия на рабочем месте, поэтому прямо сейчас отключаем свои головы от всего нужного и занимаемся абсолютно бесполезным, но веселым делом. Продолжаем фразу с помощью автосполнения.
0: Которую вы ведете в Viber по номеру 707-71-071, можно и в Telegram это все сделать, ну, а дальше автосполнение предложит как минимум три варианта слов, которые вы можете там понажимать, и таким образом у вас получится предложение. Как всегда, весело, интересно, с юморочком, я бы так сказал. А что касаемо стартовой фразы, слушаем внимательно. А хочешь сегодня я? А дальше троеточие. Вот посмотрим, что же сегодня вы кому-то предложите, точнее, ваше автозаполнение. Напоминаю стартовую фразу. А хочешь сегодня я? Поехали.

0: как романтично и красиво.
1: Ничего себе, так чуть-чуть даже запретно где-то.
0: Да, вообще звучит невероятно классно.
2: Не, ну круто. Екатерина нам пишет: а хочешь, сегодня я расскажу тебе сказку, когда можно приехать на такси под прикрытием в гости.
0: Так, девочки, что там у вас за компания? Мне туда тоже надо, потому что это что-то очень интересное и забавное. Есть еще и Сергей, тут все по-серьезному. А хочешь, сегодня я не могу без тебя. Вот такое признание улетело с волны. Есть еще и Настя: а хочешь, сегодня я дам подарок, и ты мне купишь поэта.
2: Я поэт. Зову себя Цветик. От меня вам всем приветик. Так, Елена пишет: а хочешь, сегодня я пошлю лучик солнца. Ой, невероятно, какая-то романтика иду сегодня. Инна пишет: а хочешь, я сегодня буду дождиком и капелькой коснусь твоей щеки.
0: Слушай, мне кажется, ты там как-то выбираешь у ребят сообщения, комбинируешь.
2: Подряд.
0: Но в целом, смотри, у меня тоже подряд такое совпадение рабочих моментов. Наташа говорит: а хочешь, сегодня я не смогу быть на работе и не только? А Виталий говорит: а хочешь, сегодня я на работе буду или нет? Вот мне кажется, нет, тут надо было выделить капслоком, как будто уже есть ответ.
2: Так, Александр нам пишет: а хочешь, сегодня я уже говорил вам, что вы лучшие, и покажем вам Владу и Анастасию. Вот все. Круто. Да, мы здесь, присоединяйтесь. Андрей пишет: а хочешь, сегодня я буду делать массаж тебе. О, неплохо.
0: Вау, какие предложения летят с волны, девчонки, пользуйтесь моментом.
2: Да.
0: Есть еще и Катя говорит: а хочешь, сегодня я тебе покажу, как ты меня терпишь. И Андрей присоединяется: а хочешь, сегодня я скажу, что вы завтра работаете.
2: Нет, не хотим, определенно.
0: Мы хотим выходной.
2: Наталья пишет: а хочешь, сегодня я посплю подольше, а позже отпущу тебе как грехи.
0: Ой, что-то интересное там произошло, наверное.
2: Марина пишет: а хочешь, сегодня я буду ждать именно тебя.
0: Так, хорошо, романтика так романтика. Татьяна говорит: а хочешь, сегодня я выключу дождь? Тань, я думаю, что абсолютно все наши радиослушатели были бы вам благодарны, если бы вы все-таки справились с такой задачей. И Людмила тоже присылает свой вариант: а хочешь, сегодня я приеду к тебе в гости на чашку кофе?
2: Ну, неплохо. Руслан говорит: а хочешь, я сегодня вас. А, ясно, понял. Вы там это, чем-то сели на телефон, похоже, Руслан.
0: Вас.
2: Да, и у вас что-то прислалось. Так, Анатолий пишет: а хочешь, я сегодня буду твоей совестью.
0: Вау, мне нравится сегодняшний вариант ответа. Так, Ваня говорит: а хочешь, сегодня я буду сидеть и ничего не делать? Мне кажется, Вань, сомнительное предложение, вряд ли кто-то согласится.
2: Да.
0: Есть еще и Оля: а хочешь, сегодня я на работе, не могу быть, и я лучше буду дома с тобой сидеть под одеялом? Mm-hmm. Вот такие предложения тоже имеются.
2: А хочешь, я сегодня останусь дома? У нас есть такой вариант. Елисей говорит: а хочешь, я сегодня буду на работе в вашей компании? Вот, и Андрей говорит: а хочешь, сегодня я уже не помню.
0: Ну, да, нормально. Только сегодня еще утро пятницы в целом, а не утро понедельника. Поэтому, Андрей, подумайте. Татьяна говорит: а хочешь, сегодня я не смогу приехать к тебе и на работу завтра утром буду с тобой.
2: Угу.
0: Тоже сомнительное предложение. А вот у Олеси вариант приятный: а хочешь, сегодня я сама приготовлю ужин.
2: Вот, предложили, нельзя дальше отказываться. Все, друзья, спасибо большое. Было интересно. Двигаем дальше.

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: С новостями спорта в студии Ольга Богданова. Здравствуйте. Последовательная линия на отстаивание прав белорусских атлетов принесла закономерный результат. Так, Министерство иностранных дел Беларуси прокомментировало решение Международного олимпийского комитета полностью снять ограничения с белорусских спортсменов. Им возвращено право выступать на международных турнирах и олимпийских играх под национальным флагом и с гимном. Ранее решение исполнительного комитета МОК приветствовал и Национальный олимпийский комитет Беларуси. В официальном заявлении было подчеркнуто, что это решение имеет большое значение для всего белорусского спортивного сообщества, является долгожданным событием для каждого атлета нашей страны. От всей белорусской спортивной общественности комитет выразил благодарность президенту МОК Кирсти Ковентри за взвешенную и принципиальную позицию. Теперь белорусские спортсмены будут выступать с флагом и гимном без каких-либо ограничений на всех международных стартах, отмечает Белта. Арина Соболенко победно начала выступление на турнире WTA в Риме. В своем стартовом матче первая ракетка мира встречалась с чешкой Барбарой Крейчиковой, занимающей 53-е место в рейтинге WTA. И победила в двух партиях, счет сетов 6-2, 6-3. Игра продолжалась час и 25 минут. В 1/16 финала соперницей белорусской будет 27-й номер румынка Сарана Кырсти. Еще одна белорусская теннисистка Александра Соснович не смогла пробиться в основную сетку римского турнира. В первом круге квалификации она уступила в трехсетовом матче австрийской теннисистки Юлии Грабер 6-4, 2-6, 4-6. Год назад победительницей состязаний в итальянской столице стала итальянка Жасмин Паолини, обыгравшая в решающем матче американку Кори Гауф. Финал нынешнего турнира состоится 16 мая. В футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги стартует 7-й тур. В первом сегодняшнем матче дебютанты элитного дивизиона футболисты Барановичи примут на своей арене Дзержинский Арсенал. Начало игры в 18 часов. Также сегодня клуб из Минского района сыграет в гостях у футболистов Гомеля. Начало в 20 ровно. В субботу Мозырская Славия сыграет у себя дома с Минском. В Бобруйске местная Белшина встретится с Витебском, а в Жодино торпедовцы примут Гродненский Неман. Заключительная встреча этого тура состоит 10 мая. Баскетболисты Минска сравняли счет в полуфинальной серии чемпионата Беларуси с могилевским Борисфеном, сообщает Белта. После поражения в стартовой домашней встрече со счетом 71-77 минчане сыграли гораздо сильнее и ни разу за всю игру не позволили гостям выйти вперед. В итоге Минск победил с разницей 8 очков 85-77. Третий и четвертый матчи этого полуфинала состоятся 13 и 15 мая в Могилеве. На старте второй полуфинальной серии действующие чемпионы страны и баскетболисты Гродно 93 уверенно обыграли на своей арене Витебский Рубон 85-62. Вторая встреча также пройдет в Гродно сегодня, а 14 мая серия до трех побед продолжится в Витебске. И о спорте на этом пока все.
2: Быстро, дешево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На радио «Витебск».

0: друзья, знаете, вот такие классные хиты говорят нам, что нельзя ждать, и действительно ждать нельзя, потому что времени мало. Футбольный клуб МЛ «Витебск» приглашает на матч высшей лиги с Могилевским «Днепром». 10 мая в 18:00 встречаемся на стадионе ВЦСКА. Болельщиков ждет множество развлечений и розыгрыши призов. Главный приз – велосипед. Вход, как всегда, свободный. Команда нашего города ждет нас на матче.
1: Наша музыка на радио «Витебск».

0: Не успел позавтракать? Не проблема. Разбудит шоу, спешит на кухню.
1: Каждое утро по будням с 10 до 11 тебя ждет аппетитный приз.
0: Не пропусти второй завтрак на радио Витебск.
1: Соль, сахар и хорошую компанию добавишь по вкусу.

0: «Свой завтрак».
1: Ну, в пятницу без еды мы, конечно, тоже никого не оставим, потому что, ну, как можно в такой замечательный день кому-то подпортить настроение? Да никак. Поэтому, друзья, прямо сейчас мы вас приглашаем, ну, как минимум, по номерам телефонов 6020 60 60 2070 в нашу эфирную студию, будем задавать вам вопрос. Пока набирайте номера, заодно заходите на наш сайт и внимательно изучайте положение. Те, кто последние 3 месяца уже выигрывал свои вкусные подарки, пожалуйста, уступите место остальным. Ну, а вот те, кто еще не успел стать таким счастливчиком, милости просим.
2: Да, все совершенно верно. Ну и сегодня у нас такой вопрос интересный. Вот пятница, по-любому же на выходных застолья какие-то будут проводиться, да? Так вот, у нас вопрос. Вам нужно назвать правильный вариант ответа. А правильным будет самый популярный, по мнению сотрудников радио Витебск. Что чаще всего недоедено после застолья?
1: Какая ну, вот же так. такая еда вот у да. нас остается?
2: Ну и погнали, полетели. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Так, что у нас остается там?
3: Давайте под шубой.
2: Не селедка под шубой, спасибо большое. Так, доброе утро.
1: Доброе утро.
4: Доброе.
2: Так, что мы оставляем там?
4: Картофель.
2: Не картофель.
1: Хотя такой вариант имел место
2: да,
1: быть.
2: Да, доброе утро.
1: Доброе утро.
4: Доброе, пускай будет горячее.
2: Нет, не горячая. Горяченькая как раз-таки залетает. Это вот как
1: знаете,
2: раз-таки...
1: Знаете, то, чего всегда там много, но почему-то да. никто на это особо не смотрит.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро.
4: Хлеб.
2: Не хлеб, спасибо большое.
1: Второй по популярности да. был угадан только что, и, собственно, идем к первому месту.
2: Да. Доброе утро.
5: Добрая нарезка.
2: А какая?
1: Какая?
5: Сыр, колбаса.
2: Нет, а что-то одно.
1: Одно
2: определите,
1: выбирайте.
2: Пожалуйста.
5: Давайте сыр.
2: Нарезка какая?
5: Сырная.
2: Ну и
1: вот,
2: вживую...
1: Вот, видишь, как я сказала, второй по популярности да. и первый сразу следом.
2: Все, совершенно верно, вы большая молодец. Действительно, сыр, сырные нарезки, все это относится именно к вот этому вот. Расскажите, как ваше имя?
5: Валерия,
2: очень приятно, Валерия. У вас тоже такая ситуация после застолей?
5: Да, всегда.
1: О больном.
2: С опыта зашли на этот вариант ответа. Пользуйтесь моментом, передавайте приветы.
5: Передаю привет всем своим коллегам. Еще у меня сегодня у начальника день рождения у Екатерины. Хочу ее поздравить с этим прекрасным праздником.
1: Ой, замечательно. Может, пожелать ей что-то хотите поподробнее?
5: Ну, счастья, любви, как всегда, денег побольше.
1: Ну, собственно, тоже три пожелание кита. Хорошее, а еще и ей денег побольше, и чтобы вам начисляла тоже зарплату побольше.
5: Да.
1: Поэтому,
5: да,
1: пожелания замечательные, мы тоже присоединяемся и к вашим поздравлениям. И вам желаем и хорошего дня, и приятного вечера, еще и вкусного. Поэтому оставайтесь, пожалуйста, с нами на линии, будем рассказывать, где и как вы заберете свой приз. Друзья, ну а мы, как всегда, проверяем достоверность информации.
6: Картошка, сырок, мясная нарезка, сыр, бутерброды, заливная рыба,
7: хлеб, сырная нарезка какая-нибудь, сыр,
8: салат, хлеб.
2: Ну вот, все верно, сыры у нас победили, хлеб был вторым, что на третьем месте, извините, не запомнил. Но, тем не менее, наша победительница абсолютно права. Второй завтрак с 10 до 11 на волне радио Витебск по будням, не пропустите.
0: На радио Витебск разбудит шоу. Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
9: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
10: Это будет наш тайм.
11: Всем привет, я Мари Краймбрери. Слушайте мои песни на радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
6: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Ну, граждане, алкоголики, хулиганы, тунеядцы.
8: Курение в нетрезвом состоянии – основная причина пожаров и гибели людей. Соблюдайте правила пожарной безопасности, не курите в постели. МЧС напоминает, ваша безопасность в ваших руках.
9: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Горячий хит на радио Витебск.

0: будет шоу на Радио Витебск.
1: Слушай, что-то нам пропели из разряда «покинуть тело», вот «выйти из тела»,
2: «унестись». Загуглил, успел.
1: Нет, кстати, нет.
2: Вне тела, Влад, вне тела. Просто вне тела.
1: Хорошо. Вот смотрите, ну мы же с вами ощущаем пятницу и выходные вне тела своего.
2: Субботу
1: хотя
2: утром.
1: Возможно, хотя и воскресенье, а кто-то и в понедельник, представляешь?
2: Нет, ну ты знаешь, мне кажется, в целом, кто-то в моменте просто, а кто-то на следующий день. Поэтому тут такая тема с двух сторон можно рассматривать.
1: Счастливые часов не наблюдают.
2: Слушай, называй как хочешь.
1: Друзья, как хочешь можно это назвать, все действие заканчивается на волне радио Витебск, у нас будет шоу, все.
2: Все, да, мы вне эфира. С телом, но вне эфира, получается, будет работать это так, друзья, потому что Наташа Баталка, она уже вовсю просто хочет ворваться прямо сюда, в студию, забрать микрофон, сказать вам привет. Ну, конечно, на этом мы ей время оставим, ну, а сами потихонечку будем уже куда-то выдвигаться.
1: Все верно. С вами были Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Это было «Разбудит шоу». Услышимся с вами в понедельник. Всем хороших выходных, всем пока-пока,
2: всем музыки!
0: Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева.

0: Ту агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси поздравил Папу Римского Льва XIV с первой годовщиной торжественного начала понтификата. Глава государства отметил, что последовательная и принципиальная позиция Святого Престола, направленная на деэскалацию кризисных ситуаций, примирение сторон и подтверждение безусловной ценности человеческой жизни, вызывает искреннее уважение и признание. Александр Лукашенко выразил уверенность, что служение Папы Римского Льва XIV будет и впредь оставаться важным ориентиром для международного сообщества в поиске взаимопонимания, пути к конструктивному диалогу и справедливых решений ради глобальной стабильности. Президент пожелал духовных сил, стойкости и успехов в высокой миссии. В МВД сообщили о поступлении в милицию за минувшие сутки около 500 сообщений о звонках телефонных мошенников. Благодаря оперативности сотрудников и бдительности граждан, подавляющее большинство преступлений предотвращено, зарегистрировано 44. Отделом организации обработки мошеннических операций инициирована блокировка 47 фишинговых интернет-ресурсов. Это поддельные торговые площадки, банки или сервисы, неотличимые от настоящих. Также сообщается, что оперативники задержали 5 курьеров, работавших в интересах аферистов. У них изъят более 100 тысяч рублей.
1: В мире.
2: Индонезийские спасатели проводят операцию по поиску 20 туристов, оказавшихся в районе извержения вулкана Дукона. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти. Извержение произошло утром на острове Хальмахера. Столб пепла поднялся на высоту до 10 километров, что стало одним из самых мощных выбросов за последнее время. Для поисковой операции направлены десятки спасателей, сотрудников полиции. Среди туристов, оказавшихся в опасной зоне, 9 граждан Сингапура, остальные жители Индонезии. На фоне продолжающейся активности вулкана власти рекомендовали жителям и туристам не приближаться к кратеру ближе, чем на 4 километра. У дома польского премьер-министра Дональда Туска в городе Сопот прошла акция протеста против участия Польши в программе милитаризации Евросоюза «Сейф». Об этом пишет Белта. Ранее Европейская комиссия одобрила кредитное соглашение «Сейф» для Польши. Ожидается, что церемония подписания соглашения состоится сегодня в канцелярии премьер-министра в Варшаве. Как напоминает Белта, президент Польши Карл Навроцкий отказался дать согласие на участие страны в этой программе. Несмотря на вето главы государства, правительство республики во главе с Туском намерено подписать с Еврокомиссией соглашение об участии в данной программе. Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: В Витебске и по области облачно, на большей части территории дожди. Ветер северный, северо-восточный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 10-15, в Витебске днем 10-12 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, а на волне стартует музыкальный бранч.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: говорил когда-то хороший писатель и поэт, пусть сердцу снится вечно май. И мне кажется, сегодня он однозначно может нам только всем сниться. В этот день, проснувшись, ты не понимаешь, что за месяц и что за погода за окном. Я, конечно, не жалуюсь. Признаться честно, свежесть я предпочитаю. Но вот многие мои знакомые на просторах интернета уже сегодня высказались по поводу этих резких перепадов. То сильная жара, несвойственная для весны, стояла, то похолодание, будто бы на дворе осень. Ну, что имеем, как говорится, то имеем. В любом случае, все мы знаем, у природы нет плохой погоды, это первое. Ну а второе, друзья, сегодня ничто не может омрачить наше с вами настроение, ведь на календаре всеми любимая пятница, с которой, собственно, я всех поздравляю. А значит, ближайшие 4 часа в рамках нашего бранча будем ловить с вами пятничный вайб, слушать много классной музыки, ну и, конечно же, настраивать себя на прекрасный праздничный уикенд. Так что предлагаю не терять время зря, а уже начинать. Наташа Батал, как слышите, с вами. Всем привет и...
1: Партнер музыкального бранча на радио «Витебск» – турагентство «Багин».

0: Бранч премьера.
1: Ну а сейчас в нашем эфире настало время очередной будничной музыкальной новинки и финале трудовой. Для разнообразия мы с вами знакомимся и оцениваем какую-нибудь русскую песню. Естественно, она у нас уже имеется и называется, кстати, «На малиновой луне». Прошу не путать с другой хорошей песней, популярной, которая имеет название «На сиреневой луне». В общем, новинку недавно выпустила, рассказываю, талантливая девушка, которая сама пишет композиции, прекрасно их исполняет. В мире российского шоу-бизнеса выделяется своим стилем, манерой исполнения и харизмой. В общем, это Таня Ткачук, солистка и вокалистка всеми известной группы «Моя Мишель», которая подарила миру такие музыкальные работы, как «Курточка», «Облака», «Темные аллеи», «Иногда» и многие-многие другие. И уверена, что у каждого нашего слушателя есть, так сказать, в своем плейлисте какая-то любимая работа этой группы. Я думаю, что вообще, в принципе, про этот коллектив рассказывать особо ничего не надо, потому что многие и так уважают их творчество, и на самом деле коллектив этот на слуху. А вот про новинку, ребят, я сейчас немножечко поведаю. Как уже сказала, песня называется «На малиновой луне», и, значит, здесь она по звучанию получилась такая, я бы сказала, спокойная, мелодичная, очень приятная. А вот по смыслу песня как раз-таки про надежду и веру в светлое будущее, а именно про то, что ты встретишь обязательно своего любимого человека, того самого ангела, как называет его Таня Ткачук, даже во тьме. Поэтому, отталкиваясь от смысла песни, если у вас уже есть вторая половинка, тот самый ангел, я могу сказать, что вам повезло, вы уже счастливчик на этой прекрасной планете Земля, так что берегите друг друга. Ну а кто одинок, поверьте, у вас все впереди. Вот такое вот напутствие вы получили от меня в рубрике «Бранч премьера», а теперь все-таки давайте послушаем ту самую новинку, оценим ее, а потом, как всегда, проголосуем в открытом телеграм-канале «Радио Витебск».
0: Бранч премьера.
2: Привет, Витебск. Это моя Мишель. Я представляю тебе свою новую песню. Слушай и наслаждайся на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Галя, у нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
2: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
1: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
3: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
4: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
5: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
6: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Всем привет, на связи с эфирным миром. Финальный выпуск программы «Шоутайм» на этой неделе. Здесь, на волне радио «Витебск», вы первыми узнаете подробности жизни звезд на повестке. Много новостей, обо всем поговорим по порядку. Британскую певицу Бонни Тайлер экстренно госпитализировали в Португалии. Как оказалось, 74-летней артистке потребовалась срочная операция на кишечнике. По словам представителей Тайлер, она прошла успешно. Сейчас певица восстанавливается в больнице. Звезда планировала выступить на музыкальном фестивале на Мальте 22 мая, а затем дать концерт в Германии 30 мая. Состоятся ли эти выступления, пока не ясно. А вот бренд Adidas представил короткометражный фильм под названием «Легенды двора», приуроченный к чемпионату мира по футболу 2026 года. Главную роль там исполнил актер Тимоти Шаламе. В рекламе также снялись футболисты Лионель Месси из Интер Майами, Рафиньо и Педри из Барселоны, Флориан Вирц из Ливерпуля, Усман Дембеле из ПСЖ, Сантьяго Хименес из Милана и рэпер Бэд Банни. Также в ролике появились образы Зинедина Зидана, Алессандро Дель Пьерро и Дэвида Бекхэма. А еще мы узнали, что актриса Николь Кидман влюблена в русскую поэзию и литературу. Недавно в одном из подкастов она рассказала, что в юности у нее был список из 100 книг, которые она должна была прочитать. Начала актриса с Достоевского, а затем перешла на Толстого. И, кстати, даже в свое время съездила в Санкт-Петербург, увидела все те места, вокруг которых Толстой построил «Войну и мир», где жили его персонажи. Ну а вот Universal Pictures представил финальный трейлер «Миньонов и монстров», третьей части серии о забавных желтых существах. В зарубежный прокат фильм выйдет 1 июля. В России премьера запланирована на 19 ноября. Действие ленты разворачивается в 1920-х годах. Миньоны хотят найти настоящих чудовищ, чтобы снять свой собственный фильм ужасов. И в завершении Энн Хэтэуэй раскритиковали из-за чрезмерного использования ботокса. На днях вышел трейлер фильма «Одиссея», где был отрывок с актрисой «И тут понеслось». По мнению зрителей, ботокс сильно сказывается на актерской игре и мимике Энн. Более того, они считают, что за столь сглаженного лица сложно полностью поверить, что события фильма происходят в Древней Греции. Пользователи сравнивают игру Хэтэуэй в «Одиссее» с фильмом «Любовь и другие лекарства». Они сопоставили два кадра и решили, что актриса перестаралась с процедурами. Вот такие новости. Шоутайм продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Наш сайт radiovitebsk.by. Шоутайм. Утро. На радио Витебск.

0: реклама.
1: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания! Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону +3 529 689 77 78.
2: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте +375 33 313 37 65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Прямо сейчас белорусский исполнитель Владислав Лапай, он же Holy Flame, дарит нам в эфире свою нежность. Вы, кстати, любовь и нежность, друзья, можете тоже сегодня дарить своим родным и близким, делать это в реалиях, ну или через наше FM-пространство, правда, немножечко позднее. Напомню, что с 13 до 14 начнется поздравительный сегмент «Музыкальный агент». Ну а пока все-таки мы будем дарить вам в эфире хорошее настроение и любимую музыку. В ближайшем будущем послушаем с вами русскоязычную композицию «Шелк» от Вани Дмитриенко. Прямо сейчас в динамиках отыграет динамичный трек под названием «Club Bizarre» от Алока, Фейсли, Сэма Харпера и Алекса Кристенсена. Предлагаю в эту пасмурную погоду немножечко раскачаться, ну и как-никак словить все-таки этот пятничный вайб.
1: Радио Витебск. Включи настроение.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Встречайте электромобили BYD в Витебске. Символ технологий, инноваций и стиля. BYD – это не просто автомобиль. Это ваш личный комфорт, тишина в салоне и мгновенный разгон. Экономьте на каждом километре пути и получайте максимум удовольствия от вождения. В автосалоне Витебска Автосити вас ждут современные модели BYD с выгодными условиями покупки, гарантией и сервисным обслуживанием. Сделайте шаг в будущее уже сегодня. Записывайтесь на бесплатный тест-драйв в Витебске по телефону +375 29 708 10 10. BYD. Энергия вашего успеха.
2: Дети-исследователи так и не познают мир. Они исследуют и цифровой мир, который дарит возможности, но и таит опасности. Травлю, утечку личной информации, мошенничество. На сайте kidspomogut.by вы узнаете, как научить детей проводить время в интернете безопасно. Если ребенок столкнулся с угрозой или пострадал от насилия в интернете, позвоните, напишите в онлайн-чат на сайте или посоветуйте ребенку обратиться самому. Поддержим психологически и информационно, бесплатно, круглосуточно и анонимно.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Турагентство «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratur.by.
1: В нашем городе, друзья, уже 11:53. На волне радио «Витязь» продолжается бранч. Много чего за этот час успели сделать, но самое главное, познакомились сегодня с русскоязычной пятничной бранч-премьерой. Напомню, композиция называлась «На малиновой луне» от группы «Моя Мишель». Если вы хотите поддержать этот коллектив, и в данном случае Татьяну Ткачук, то переходите в наш открытый телеграм-канал и активничайте. Там у нас, напомню, есть пост на эту тему, три варианта ответов. Голосование, кстати, анонимное, так что не стесняйтесь высказывать свои музыкальные предпочтения. Если есть желание, под постом можете оставлять мнение и впечатления в виде комментариев. Но если вдруг новинку пропустили в эфире, у вас есть прекрасная возможность там ее еще немножечко прослушать, чтобы понять, зашло вам или нет. В общем, ну вот как-то так. Мы же в финале часа без музыки тоже не останемся. Успеем послушать здесь пару хитов, а потом узнаем самые свежие новости и прогноз погоды от Татьяны. Точнее, не от Татьяны, а от Ольги Богдановой. Вот уже заработалось, как пятница влияет на людей.
2: Радио «Витебск». Везде и всегда.

0: Витебске полдень. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В эфире радио «Витебск». Полуденный выпуск новостей. Президент Беларуси прибыл в Москву. Лидер республики в рамках рабочего визита вместе с другими высокими зарубежными гостями примет участие в торжествах в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне. Как сообщалось ранее, центром праздничных мероприятий станет Красная площадь в Москве, где пройдет традиционный парад победы. Планируется также встреча президентов Беларуси и России. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, международную повестку дня и обстановку в регионе. По возвращении в Минск Александр Лукашенко примет участие в торжественных мероприятиях, которые пройдут в белорусской столице. В Беларуси посеяно 77% яровых культур. По оперативным данным Минсельхозпрода, яровых культур Витебской области посеяно 248 тысяч гектаров. Кукурузы всего во всех регионах страны засеяно 814 тысяч гектаров, что составляет 63% от плана. Такой же процентный показатель и у картофеля во всех регионах страны. Он посажен на площади в 14 тысяч гектаров. Неделя консультирования ко Дню семьи пройдет в Беларуси с 11 по 15 мая. В этот период с 9 до 10.30 прямые телефонные линии организуют Управление по труду, занятости, социальной защите, территориальные центры соцобслуживания населения, а также Министерство здравоохранения. Консультацию можно получить по вопросам назначения пенсий, пособий, семейного капитала, адресной социальной помощи, льгот для многодетных семей. Проконсультируют и о трудовых отношениях, об охране труда, занятости, медико-социальной помощи, совместном пребывании матери и ребенка в стационаре, а также о диспансеризации детей. Полный перечень номеров, даты и времени размещен на сайте Министерства труда и социальной защиты. Это все новости к этому часу. Партнеры выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Праздников весенних идет череда, но этому особое есть место. С Днем Победы, родные, друзья, ветеранам поклон. Ваша Веста.
3: В магазинах Веста. Колбаса сырокопченая Неаполи, высший сорт, 1 килограмм, 22 рубля 70 копеек. Кетчуп АБЦ, 300 граммов, 2 рубля 9 копеек.
2: С Праздником Победы. Ваша Веста.
0: Погода на радио Витебск.
1: В Витебске по области облачно, на большей части территории дожди. Ветер северный и северо-восточный, 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 10-15, в Витебске днем 10-12 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: 39. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: слушаете трек под названием «Ever Since You Left Me» от French Montana и Max B. В начале нового часа на волне радио Витебска. Вы знаете, вот расслабляешься, мне кажется, как-то и предвкушаешь отпуск. У меня, кстати, признаться честно, в эфирке сейчас открыто окно, и я наслаждаюсь не только музыкой, но и шумом дождя, визуализируя, что где-то там за моим окошком падает водопад и стекает, так сказать, и я где-то нахожусь на отдыхе. На самом деле, друзья, про отдых я вспомнила не просто так. А не забывайте, что в скором времени, в эту пятницу, мы с вами поиграем в игру «Чемоданное настроение» от нашего партнера турагентства «Багира». Ну и, конечно же, в этой 60-минутке обязательно проведем с вами еще и финальный розыгрыш, и кого-то из вас отправим на Черное море. Так что следите за эфиром, играйте, ну и, так сказать, ловите удачу за хвост. Кому-то сегодня точно повезет, ну а мы продолжаем наш музыкальный бранч.
1: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.
2: Партнер музыкального бранча на радио «Витебск» – турагентство «Багира».

0: Реклама.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Данное настроение.
1: Я предлагаю, девчонки и мальчишки, помимо хорошей музыки, в эфир добавить чемоданного настроения. И за это большое спасибо нашему партнеру турагентству «Багира». Прямо сейчас с вами играем. Игра у нас проходит пока со звонками. Со следующей недели начнем еще и подключать такой мессенджер, как Viber. Так сказать, дадим поучаствовать большему количеству людей, но пока все-таки пробуйте дозваниваться. Номера студии 602060 и 602070. Звонить можно, кстати, уже прямо сейчас. На кону у нас классный подарок, бесплатный проезд в Крым и обратно. И самое главное, что уже через полчаса мы узнаем имя победителя, кто туда точно отправится. А сейчас у меня для вас есть интересный вопрос. Смотрите, в мире есть такой фестиваль, вегетарианский, кстати, фестиваль. Называется он Тхесакан Кинтье. Есть у него название попроще, но назвать пока не могу, потому что там название есть остров, и если назову, вы сразу догадаетесь, что это за страна, за государство. Проходит этот фестиваль ежегодно, знаменит экстремальными ритуалами, в ходе которых участники в состоянии транса протыкают щеки и тела различными предметами, демонстрируя ощущение и веру. Кстати, на этот фестиваль съезжаются очень многие туристы. Напоминаю его название – Тхесакан Кинтье. Где же проходит? Жду ваших звонков.
0: Чемоданное настроение.
1: Наши данные 602060, а также 602070. Алло, и все, друзья, у нас связь оборвалась, поэтому мы играем дальше. 602060, 602070. Ваша задача дозвониться к нам сюда в эфир и назвать, что же это за страна-то такая, где проходит этот вегетарианский фестиваль. Алло, здравствуйте. Алло, алло. Как вас зовут?
2: Алексей.
1: Леш, очень приятно. Как считаете, вот Тхесакан Кинтье, у него есть еще второе название у фестиваля, очень простое, кстати. Где проводится-то?
2: Может быть, Сингапур?
1: А вот, к сожалению, не Сингапур. Мы играем с вами, друзья, дальше. 602060, 602070. Что же это за страна? Остров, может быть, государство. Алло, здравствуйте. Алло, алло.
2: Здравствуйте.
1: Как зовут вас?
2: Сергей.
1: Сереж, очень приятно. Тхесакан Кинтье где проходит ежегодно?
2: Во Франции.
1: Ой, ну, к сожалению, это не Франция, друзья. Ни Сингапур и не Франция, поэтому мы играем дальше. 60-20-60, 60-20-70. Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Скажите мне, где проходит?
3: В Таиланде.
1: Это действительно Таиланд. Почему и не говорила? Очень простое у него второе название. Пхукетский фестиваль на острове Пхукет проходит. Я вас поздравляю, дорогой мой человек. Как вас зовут? Скажите, пожалуйста.
3: Виталий.
1: Виталик, вы большой молодец. Вы попадаете в список финалистов прямо сейчас. Виталик, вот признавайтесь, в ближайшем будущем куда бы хотели отправиться попутешествовать, отдохнуть?
3: Туда, где тепло.
1: Туда, где тепло, море, солнце. Правильно, хороший выбор, Виталик. Будем надеяться, что в ближайшем будущем, в июне месяце, вы отправитесь в Крым. Ну, по крайней мере, хочется в это верить однозначно. А может быть, куда-то и вообще за рубеж далеко-далеко. Пока вы здесь в эфире, можете кому-то передать привет либо поздравить с какими-нибудь праздниками.
3: Да, всех поздравляю с наступающим Днем Победы.
1: Так.
3: Замечательно, как говорится, помню. Спасибо деду, как говорится, за победу. Вот. Ну и всем хорошего настроения. Не обращать внимания на дождливую погоду.
1: Хорошо, мы принимаем ваше поздравление и добрые слова. Оставайтесь со мной на связи, пожалуйста. Не кладите трубочку, вне эфира еще немножечко пообщаемся. А я нашим дорогим радиослушателям напомню, что турагентство «Багира», пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratour.by. Приходите к ним обязательно в гости, скажите «Радио Витебск», получайте скидку 5%. Всю информацию узнавайте у менеджеров.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
3: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о событиях нашего региона. Председатель областного совета депутатов Дмитрий Демидов в преддверии Дня Победы поздравил участника Трудового фронта Василия Меметьева. Жители Витебской области отметят 81-ю годовщину Великой Победы массовыми мероприятиями. Сотрудники витебской милиции переведены на усиленный вариант несения службы. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио «Витебск».

0: Прямо сейчас американская поп-дива Бейонсе представила в эфире нашем свою музыкальную работу под названием «Check on It». А не так давно, кстати, она предстала в очень необычном наряде на одном костюмированном балу, который, кстати, состоялся буквально вот недавно, в начале мая. Это мероприятие называется «Met Gala». И самое главное, что Бейонсе впервые, так сказать, за 10 лет после 2016 года решила туда сходить и выгулить свой наряд, про который уже очень многие сейчас пишут, так сказать. На красной дорожке звезда появилась не одна, в компании своего известного мужа-рэпера Джи-Зи и дочери Блю Айви, которую, кстати, в последнее время очень часто можно увидеть на светских мероприятиях. Судя по всему, мама от таких событий устала, а вот дочка перехватила эстафету. Как раз-таки, если перейти к самой Бейонсе, то перед публикой певица предстала в образе скелета в серебристом оттенке, а на это необычное платье одела меховую накидку. Кому интересно, любопытно, можете погуглить и полюбоваться. От одной звезды мирового класса переходим сейчас к другой звезде. Есть у меня очередные новости. Представляете, совсем скоро, 22 мая, Майли Сайрус будет удостоена звезды на Аллее Славы в Голливуде за свой значительный вклад в музыкальную индустрию и многолетнюю успешную карьеру. Певица и актриса будет отмечена за свою новаторскую музыку, влияние на поп-культуру и многогранный талант, так сказать, проявившийся в различных сферах творчества. Ну и я думаю, что к этому торжеству Майли Сайрус тоже приоденет себя как надо, выберет какое-нибудь необычное платье, которое мы потом в рамках бранча с вами обязательно обсудим. Ну и я думаю, после такого события она еще все это дело отметит, ведь есть повод, так что радуемся за звезду. Ну а вечеринку мы закатим в эфире прямо сейчас, ведь пятница на календаре, да и по курсу у нас будет трек под названием «Party in the USA» от той самой Майли Сайрус.
1: Радио Витебск. Будь на волне.

0: Реклама.
1: Что для вас значит работа?
0: Когда просыпаешься утром с охотой.
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, на настроение.
0: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Агентство «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratur.by.
1: Чемоданное настроение.
2: Ну вот и настал, друзья, тот самый долгожданный момент в эфире, когда мы не играем с вами в игру «Чемоданное настроение», а подводим уже итоги, а именно, так сказать, финальный розыгрыш у нас сейчас. Напомню, что игру «Чемоданное настроение» предоставил наш друг и партнер. Это турагентство «Багира». Спасибо им большое. Уже играем практически полгода и радуем наших дорогих радиослушателей поездками на Черное море. Напомню, что на кону у нас бесплатный проезд в Крым и обратно. И кому-то действительно этот проезд сегодня достанется. У нас, кстати, список на этой неделе очень необычный. Для начала он стандартный, потому что стандартная пятидневка, наконец-таки, после всех праздников. 5 человечков мы успели туда отобрать, но у нас сегодня там есть 4 девчонки и 1 парень. И вот кто же будет, друзья, мы узнаем прямо сейчас. На самом деле здесь не зависит ничего ни от меня, ни от вас. К сожалению или к счастью, не знаю даже, потому что выбираем мы счастливчика с помощью колеса фортуны, приложение «Рандомайзер», называйте как хотите, как вам больше нравится. Передо мной сейчас круг, 5 цветных секторов, и синий, и красный здесь есть, и такой салатовый, назовем это так, желтый, я бы сказала, не фиолетовый, даже лавандовый. В общем, 5 цифрок расставлено. Колесо наше, естественно, прокрутилось уже, пока я здесь трещу в эфире-то, оно и выпало у нас, представляете, циферка 3. Кто под циферкой 3? Давайте мы сейчас заглянем. А здесь-то у нас оказалась Наталья Валерьевна. У Натальи номер телефона заканчивается на 1178. Дорогая Натали, вот прям моя тезка, если вы меня сейчас слышите в эфире, я вас от души поздравляю. Этим летом вы точно едете на Черное море. Всем нашим участникам я хочу сказать огромное спасибо, друзья. У меня для вас классная новость. Весь май месяц мы будем продолжать играть в «Чемоданное настроение». Так что на следующей неделе кому-то точно повезет. Ну а Наталье Валерьевне сейчас в эфире будут овации. Так что если вы у приемника, делайте звук динамиков громче.
1: Чемоданное настроение.

0: Реклама на радио Витебск.
1: На новые шины для вашей машины, на отпуск прекрасный для вашей семьи. Кредит пригодится, большие возможности.
2: Кредит «Большие возможности» от Белагропромбанка. До 7 лет, до 35 тысяч белорусских рублей. 18% годовых при оформлении онлайн. Большие возможности для больших планов.
3: Белагропромбанк.
4: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о новостях региона. Жители Витебской области отмечают 81-ю годовщину Великой Победы массовыми мероприятиями. Сегодня патриотические памятные акции проходят на воинских захоронениях. Главные торжества ждут жители северного региона завтра, 9 мая. Палачане смогут узнать о жительницах района, принимавших участие в Великой Отечественной войне, на выставке у Музея боевой славы. В парковой зоне кургана «Бессмертие» в Полоцке состоится концертная программа. Творческие конкурсы и тематические концерты запланированы в Глубоком. С 13 часов они будут сменять друг друга на концертной площадке на берегу озера Кагальное. На центральной площади райцентра будут работать военно-полевая кухня, музейная интерактивная зона, выставка детских рисунков, а также будут организованы спортивные игры и мастер-классы. В парке культуры и отдыха Новополоцка жители города смогут стать участниками культурно-развлекательной программы. Ее частью стал фестиваль солдатской каши, военно-патриотический квест и посещение музея под открытым небом. В Орше с 12.30 любители активного отдыха отправятся в мотовелопробег. Фронтовая агитбригада с выступлениями посетит знаковые места в городе, а на центральной площади в 16 часов пройдет акция «Вальс Победы». Витебские торжества по случаю 81-й годовщины Великой Победы начнутся в 11 часов. Шествие ветеранов, представителей областной и городской власти, трудовых коллективов, общественных объединений и молодежи, которые проследуют по улице Ленина к мемориальному комплексу в честь воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины на площади Победы. В 12 часов участники мероприятия присоединятся к общереспубликанской минуте молчания. После горожане возложат цветы к бюсту Петра Машерова и памятному знаку на месте казни советских патриотов в годы Великой Отечественной войны у ратуши. С центральной площади областного центра в 13 часов стартует легкоатлетический забег «Сердце Витебска». С 12.30 духовые оркестры у монумента на площади Победы представят свою программу. В 22.55 у мемориального комплекса на площади Победы все желающие смогут присоединиться к патриотической акции «Споем День Победы вместе». Завершится праздник ярким салютом. Житель Аршанского района модернизировал пневматическую винтовку и стал фигурантом уголовного дела. Сотрудники милиции в одном из населенных пунктов задержали 47-летнего местного жителя, который в своем доме хранил предмет, похожий на пневматическую винтовку. Для идентификации была назначена судебная баллистическая экспертиза. Судебный эксперт областного комитета установил, что объект изготовлен путем изменения конструкции винтовки «Хадсон Страйкер». Мужчина заменил боевую пружину на газовую, что, по данным специалистов, повлекло за собой увеличение средней дульной энергии до 16 джоулей. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители напоминают, законодательство устанавливает уголовную ответственность за незаконные действия в отношении газового, пневматического или метательного оружия. Их изготовление может повлечь наказание от штрафа до лишения свободы на срок от 1 года до 2 лет. Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на радио Витебск.
2: Витебск по области облачно, на большей части территории дожди. Ветер северный, северо-восточный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 10-15, Витебск днем 10-12 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер 1 в регионе.

0: Агент.
1: Наш, друзья, дневной сегмент продолжается, значит, прямо сейчас я предлагаю вам эту пасмурную пятницу наполнять яркими красками. Как это можно делать? Ну, загляните в свой гардероб, найдите там что-нибудь яркое, цветастенькое, оденьте для себя, на себе, чтобы для настроения было, чтобы на вас посмотрели люди. Вот и, знаете, у всех сразу позитив на лицах оказался. Еще предлагаю съесть что-нибудь обязательно сейчас вкусненькое, ведь на часах у нас обеденное время, поэтому желаю вам, конечно же, приятного аппетита. А еще предлагаю финал трудовой наполнить положительными эмоциями, а именно приветами, поздравлениями, признаниями в любви. И, кстати, помимо текстов, можно еще отправлять нам музыкальные заявки. Все вот эти вот сообщения присылайте на Viber или Telegram по номеру 7071071, потому что в скором времени начнется озвучка. Как-никак, на волне Радио Витебск с 13 до 14 стартует наш поздравительный сегмент «Музыкальный агент», так что ловите момент, как говорится. Сегодня, кстати, можно поздравлять своих коллег с финалом трудовой недели. Пятница на календаре, что очень радует. Можно поздравлять с наступающим праздником, с Днем Победы. Это, наверное, самое важное событие для всех нас. Ну и еще, если заглянуть в календарь, на дату 8 мая приходится такой праздник, как Международный день профессионального водителя. А среди наших слушателей очень много, кто работает за рулем. Вот тоже можно передать какие-то хорошие слова таким человечкам. И, кстати, отмечается еще Международный день болельщиков. Знаю, что у нас очень много людей, которые ходят на матчи футбольные и на хоккей. Поэтому пишите, не стесняйтесь. Будем радовать ваших родных и близких совсем скоро.
0: Музыкальный агент.
2: Партнер музыкального бранча на радио Витебск. Турагентство «Багет».

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Обновляйте, отдыхайте. В Пятом элементе только до 1 июня скидки до 30% на встраиваемую технику Хайер. Например, индукционная варочная панель Хайер с объединением зон нагрева и функции Boost со скидкой 340 рублей за 899 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: музыкальный агент.
1: Наши белорусы Никита Белько и Аришаня «Все туда же». Композиция называлась «Мутная луна». У нас сегодня бранч-премьера тоже про луну. Если вы хотите проголосовать за новинку, переходите в наш открытый телеграм-канал и активничайте. Как раз-таки в следующем музыкальном, возвращаясь к бранчу, мы будем подводить итоги. Ну а пока я заглядываю в телеграм и вайбер для того, чтобы посмотреть, что же вы написали своим родным и близким. Хочу передать привет Юлии и Наташе. Улыбнитесь, девчонки, все будет хорошо. Ваш коллега и товарищ Костик написал. Есть вот такое вот сообщение. Хочу сказать спасибо Радио Витебск за музыку и за настроение. С прошедшим вас праздником и всех слушателей, конечно, с пятницей. Игорь отметился. Игорек, огромнейшее спасибо за поздравление. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Поэтому все эти слова мы, естественно, принимаем. И есть сообщение от Саши. Добрый день, уважаемая Радио Витебск. Передаю привет им Вадиму Сергеевичу, Вадиму Анатольевичу, Лене и Андрею на Hyundai, Саве на Хове, Максиму и Игорю на 57-й маршрут. Соседям Олегу и Вячеславу, бывшему коллективу витебских продуктов. Особенный привет Федору Петровичу, Артему Семенову, а еще Владу и Анастасии. Хорошего дня. Ну и, конечно же, всех поздравляю с наступающим Днем Победы. Ну, вот как-то так. Все остальные сообщения, друзья, у нас, естественно, имеются. Не переживайте, мы продолжим их озвучивать уже в следующем выходе. Ну а прямо сейчас возвращаемся к эфирному плейлисту и будем слушать музыку. Музыка.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +375 29 689 77 78.
4: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
5: Окна ПВХ. Двери входные и межкомнатные. Балконы под ключ. Скидки. Оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
6: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витя.

0: момент.
1: Ну что, предлагаю двигаться дальше. Вадим нам написал: всех с наступающим праздником, Днем Победы. И здесь мне хочется добавить: ура, ура, ура. Действительно, праздник очень хороший, очень важный. Так что будем завтра его все вместе с вами, так сказать, отмечать. Есть у нас сообщение вот такое. Вот: привет, Радио Витебск, привет, Наталья. Но раз солнышко спряталось от нас, то давайте его позовем и заставим появиться из-за тучи. Послушаем для этого музыкальную композицию. Андрей написал здесь несколько, где присутствует то самое солнце. Решили, что будем слушать как раз-таки сейчас композицию под названием «Солнце золотое». Так что, друзья, делайте звук динамиков громче, и пускай лучики того самого солнца сквозь этот пасмурный день пробираются в ваши дома, квартиры, офисы, машины, гаражи, где бы вы там сейчас ни находились.
0: Музыкальный

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Министерство лесного хозяйства предупредило об угрозе трансграничного пожара на юге Беларуси. Дмитрий Песков опроверг сообщение, что Кремль отозвала аккредитацию зарубежных СМИ на парад в честь Дня Победы в Москве. Он подчеркнул, что на параде будут присутствовать и российские, и международные СМИ. Франция выступает за недопуск компании США к Фонду восстановления Украины. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

0: Дорогие радиодрузья, совсем скоро мы будем подводить с вами итоги нашей сегодняшней бранч-премьеры, так что пока есть время, переходите в открытый телеграм-канал и активничайте. А у меня для вас имеется одна полезная информация. Предприятию спецавтобаза требуется сортировщик вторичного сырья зарплаты 1200-1350 рублей, слесарь-ремонтник зарплаты 1800-2000 рублей, а также подсобный рабочий зарплаты 1100-1250 белорусских рублей. Всю подробную информацию вы можете узнать сами, позвонив в отдел кадров. Номера телефонов 227608, а также имеется мобильный код 29-829-47-68.
1: Радио Витебск. Радио, которое слушает.

0: реклама. Делаем потолки. А карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Галя, у нас замена. Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
2: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
1: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Бранч премьера.
1: Ну вот и настало, ребят, время, когда мы возвращаемся к нашей рубрике «Бранч премьера» для того, чтобы подводить итоги сегодняшней пятничной русскоязычной новинки. В этот дождливый денек своим творчеством нас радовала группа под названием «Моя Мишель». Напомню, где солисткой и вокалисткой коллектива является талантливая девушка по имени Таня Ткачук. У Тани очень такая интересная внешность, необычный, на мой взгляд, голос, потрясающий вокал. Я бы сказала, человек обладает своего рода особой харизмой и энергетикой. Это очень чувствуется не только в ее песнях, а и на ее сольных концертах. Вот, причем могу про это смело говорить, потому что в марте месяце как раз-таки была на ее концерте и осталась под впечатлением. Таня Ткачук пишет сама песни для своего коллектива. Ну и мы знаем все такие известные работы, как «Облака», «Темные аллеи», потом там очень много на самом деле композиций. «Курточка» была, «Иногда», «Ветер меняет направление». Одна, наверное, из ваших самых любимых, которые вы часто заказывали в наших поздравительных сегментах. И сегодня будет еще одна в копилочку. Композиция называлась «На малиновой луне». Вышла буквально недавно, как раз-таки вот в начале мая. Песня получилась по звучанию медленная, приятная, мелодичная. Ну и хороший смысл. Таня дарит нам, так сказать, в песне надежду и веру на светлое будущее для одиноких людей. Если вдруг вы еще не встретили свою вторую половинку, вы обязательно любимого человека встретите. Даже во тьме сможете как раз-таки разглядеть своего ангела, как она дословно там поет. В общем, давайте послушаем новинку еще немножечко в эфире, а потом посмотрим, как вы ее оценили.

0: вот кажется, когда хочется вечерком расслабиться, то самое время включить эту композицию и просто немножечко помечтать и порелаксировать. Ну, переходим в открытый телеграм-канал «Радио Витебск». Там на протяжении 4 часов вы могли голосовать. И, в принципе, можете это делать и сейчас, и даже после выхода нашей рубрики «Бранч-премьера», потому что посты там остаются на регулярной основе, чтобы вы могли просматривать, что было в эфире, и пополнять свои плейлисты новинками. Так сказать, результаты у нас таковы на данный момент. 37% слушателей посчитали, что новинка прикольная. Это у нас сегодня был лучший ответ. 42% решили, что сойдет, а это немало. Выбрали золотую середину. И только 21% проголосовал как-то мимо. В любом случае, если суммировать средний наивысший балл, либо разбирать все ответы по отдельности, у нас положительные реакции лидируют, что на самом деле очень-очень здорово. Вам, друзья, как всегда, выражаем огромную благодарность за вашу активность, за то, что голосуете. Это на самом деле дорогого стоит, и мы это ценим. Ну и у нас впереди уикенд, как и у вас, поэтому на выходных будем не только отдыхать, но и, так сказать, искать для вас новую музыку, с которой будем знакомиться уже на следующей неделе.
1: Бранч-премьера.

0: Реклама на радио Витебск.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: С учетом того, друзья, что на часах у нас уже практически 15.00, будем потихонечку финалить нашу программу «Музыкальный бранч». Моя рабочая смена, как говорится, подошла к концу. Хочу всех еще раз поздравить с пятницей, пожелать вам прекрасных выходных. Отдыхайте, выдыхайте, восстанавливайтесь на полную катушку. Ну и, конечно, очень хочется мне поздравить всех вас с наступающим праздником, с главным праздником, с Днем Победы. Пускай наша страна с вами процветает. Ну и, конечно, самое главное, хочется пожелать, чтобы был мир во всем мире. Вот на этой доброй нотке я завершаю, так сказать, программу. Напомню, что на протяжении 4 часов у микрофона с вами была я, Наташа Баталка. Как всегда, всех крепко мысленно обнимаю и говорю вам пока-пока.
1: Радио Витебск. Везде и всегда.

0: Ту агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Общенациональная минута молчания пройдет в Беларуси 9 мая в 12 часов, передает Белта. Скорбным ударом, эхом удара метронома и мелодия реквиема прозвучат в эфире телевидения и радио на улицах и площадях. Во всех храмах дадут колокольный набат. На улицах прозвучат сигнальные гудки. В некоторых местах приостановится движение. Каждый человек, где бы он ни находился, сможет остановиться на минуту и вспомнить тех, кто ценой своей жизни приближал День Победы. Министерство лесного хозяйства предупредило об угрозе трансграничного пожара на юге страны, сообщает Белта. В 30 метрах от границы Беларуси полыхает лес в Украине. В зоне риска Милошевичский лесхоз Гомельской области. Работники лесного хозяйства следят за ситуацией. В ведомстве обратили внимание, что это не пожары зоны отчуждения, о котором сообщалось ранее, а другое возгорание. Ранее ТАСС сообщал, что в Чернобыльской зоне отчуждения произошел масштабный лесной пожар. Площадь возгорания превышает 1100 гектаров. Огонь стремительно распространяется из-за сильных порывов ветра. Как проинформировали в Минлесхозе нашей страны, лес горит в 7 километрах от нашей границы. Угрозы его распространения в Беларусь пока нет. Работники ведомства следят за обстановкой.
1: В мире.
2: Франция выступает за ограничение доступа американских компаний к средствам Фонда восстановления Украины. Об этом сообщает издание «Политика» со ссылкой на источники. По данным издания, в Евросоюзе усиливаются призывы закрепить принцип «Европа прежде всего» при распределении средств европейских фондов. В частности, Париж настаивает на том, чтобы компании США не получали доступ к финансированию из Фонда реконструкции Украины. Речь идет о фонде ЕС, через который в следующем году планируется направить около 3 миллиардов евро на проекты по восстановлению страны. Гигантский рубин весом 11 тысяч карат найден в Мьянме, сообщает Министерство информации страны. Недавно обнаруженный рубин весит 2 килограмма 200 граммов. Он исключительно крупный и редкий. Гигантский рубин имеет пурпурно-красный цвет с желтоватым оттенком и считается высококачественным. Он также обладает умеренной прозрачностью, превосходным стекловидным блеском и сохранил свое естественное состояние без какой-либо обработки или улучшения, говорит в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную погоду, дожди, на большей части территории сильные, в отдельных районах грозы. Ветер северо-восточный 5-10, во многих районах с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 2 до 7 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 6-11, в Витебске плюс 8-10. Прогноз предоставлен «Облгидрометом».
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На Радио Витебск. Час по-русски. Радио Витебск.

тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уюту дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренность.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Крутите барабан! Специально для вас! Скидки до 75% в «Диаманте» на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! «Диаманте» исполняет ваши ювелирные желания!
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте «Диаманте.бай» или по телефону +35 29 689 77 78.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка.

0: Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Национальный аэропорт Минск предупреждает о возможных изменениях в расписании авиарейсов в связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства Российской Федерации. Министр обороны Латвии заявил о готовности уйти в отставку после падения дрона на нефтебазу. Икону Георгия Победоносца провезут по всем гарнизонам Беларуси с 10 мая. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: День на радио Витебск. На радио Витебск. Час по-русски.

везде и всегда.

0: в Витебске 16 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Ко дню Великой Победы Национальное кадастровое агентство совместно с Генпрокуратурой Беларуси обновили информационный слой «Сожженные деревни» на публичной кадастровой карте. В ходе актуализации добавили 15 деревень, выявленных в ходе следственных действий. Уточнили описание более 300 деревень. Скорректировали местоположение 35 деревень. Сейчас карта содержит сведения о 12 858 пострадавших деревнях, в том числе о 290 населенных пунктах, разделивших судьбу Хатыни. Они были сожжены вместе с жителями. Данные для карты собирают и проверяют на основе материалов расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа. Работа по наполнению ресурса продолжается.
0: Мире.
1: Министр обороны Латвии Андрис Спруц заявил, что готов уйти в отставку и взять на себя ответственность за то, что дроны, залетевшие в воздушное пространство Латвии, сегодня ранним утром 7 мая не были безопасно сбиты и повредили нефтебазу под Резекне. Он сказал, что покинет свой пост, если так решит 7 страны, пишут латвийские СМИ. Спруц подчеркнул, что дроны нужно сбивать, и согласился, что это ответственность руководителя вооруженных сил и его как министра. Я беру на себя полную ответственность, поэтому я уважаю инициативу оппозиции требовать отставки и буду уважать решение Сейма в этой ситуации, в частности, сказал министр. Еврокомиссия дала рекомендации авиакомпаниям и туристическому сектору в условиях топливного кризиса. В частности, авиакомпании обязаны предоставлять пассажирам компенсации в случае отмены рейса из-за высоких цен на топливо. Эти рекомендации размещены на официальном сайте Европейской комиссии. Как сообщила на брифинге в Брюсселе представители Еврокомиссии, авиакомпании могут отменять рейсы без выплаты компенсации пассажирам только в случае полного отсутствия топлива. Высокие цены на топливо не считаются форс-мажором и не освобождают авиакомпании от обязанностей компенсировать пассажирам неудобства.
0: В Беларуси.
1: Икону Георгия Победоносца с 10 мая провезут по всем гарнизонам.

0: нам страны об этом журналистам сообщил заместитель начальника Минского Суворовского военного училища по идеологической работе подполковник Алексей Осипов. Передает Белта. Икону в феврале этого года в присутствии министра обороны осветил митрополит Минский и Заславский Вениамин, патриарший экзарх всея Беларуси. С 10 мая икона объедет все гарнизоны вооруженных сил нашей страны, где каждый военнослужащий сможет ей поклониться. Завершит этот переезд возвращением в наш домовой храм, сказал Алексей Осипов. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
1: Праздников весенних идет череда, но этому особое есть место. С Днем Победы, родные, друзья, ветеранам поклон. Ваша «Веста».
2: В магазинах «Веста» молочный коктейль «Топ Пауэр» 450 граммов, 2 рубля 99 копеек. Мороженое «Топ Раф», соленая карамель 70 граммов, 1 рубль 9 копеек.
1: С Праздником Победы! Ваша «Веста».
3: Погода на радио «Витебск».
0: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную погоду, дожди, на большей части территории сильные, в отдельных районах грозы. Ветер северо-восточный 5-10, во многих районах с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 2 до 7 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 6-11, в Витебске плюс 8-10. Прогноз предоставлен Облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: 1 евро. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».
2: Вечереет за окном, шоу начинается.

0: всегда по пятницам наши любимые люди уехали с работы все немножечко пораньше. Думают, сорвусь-ка, пока пробок нету. И вот на Ленина стоит от начала и до конца, как говорится. Здрасте. Здрасте, хорошая компания, да.
1: Да, привет тебе, Саш. Кстати, знаешь что? А я вот как раз-таки на другом хотел сосредоточить внимание. Например, на том, что мы из праздника в праздник буквально. Вот вчера был наш праздник, да, и, соответственно, мы его делали для всех радиослушателей. Ну а сегодня в целом всемирный, просто пятница. Пятница на волне радио Витебска, значит, хорошее настроение. И в целом, ну, уехали пораньше. Ну, бывает. Ну, что такого?
0: Один тут знакомый в какую-то такую тоже в пятницу добирался час. Ну, там надо было проехать обычно на машине 10 минут этот участок проезжаешь, а целый час. Когда такое было? Наконец-таки, Витебск, город тут пробок. Но не надо забывать, что в пробках тоже можно время проводить хорошо, с хорошей компанией, тем более поиграем где-то через минут 25 какие-то билеты. Ну, как какие? Билеты на два лица.
1: Серьезные билеты в кино?
0: Да,
1: бесплатно?
0: Можно выиграть, поэтому можно играть всем автомобилем или всей маршруткой. Будем вместе в прекрасном расположении духа.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио Витебск. 1, 2, 1, 2.
3: Чек-чек. Палума, бэйби.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Свои на дороге.
1: Решили как-то мы запилить рубрику под названием «Свои на дороге» в этом месте, просто чтобы рассказать нашим радиослушателям, куда совершенно не надо соваться в данный момент по дорожной ситуации в нашем городе. Есть информация, да.
2: Но, если честно, сегодня это задачка со звездочкой, потому что проще сказать, где пробок нет. Поскольку весь город, говорит, красными огнями. Друзья, это означает, что нет, светофоры не сломались, наверняка с ними все хорошо, но, к сожалению, гарантировать, конечно, не можем, нет информации. Но точно знаем, что проспект генерала Людникова весь заполнен, если вы двигаетесь и в сторону проспекта Фрунзе, или если в сторону Гагарина. Кстати, проспект Фрунзе сегодня тоже попал под раздачу, он весь горит красным. А также улица Ленина, Московский проспект частично. Не забываем про то, что есть улица Калинина, которая сегодня тоже забита. А еще у нас огромное количество ДТП, ну или как минимум три штуки, которые мы здесь насчитали. Одно ДТП на Ленина перед Московским в среднем ряду. Еще одно ДТП на улице Зеленогорской. Тоже, кстати, относительно недавно оно случилось, в 16:03, по крайней мере, пометка здесь висит. Если вдруг что, напротив библиотеки Лынькова там это ДТП. И есть еще одно, но, скорее всего, оно уже как-то так ликвидировано было, потому что ДТП, опять же, на улице Зеленогорской, но как раз-таки перед Воинов-интернационалистов. В общем, ой, можно, мне кажется, еще говорить долго-долго-долго, потому что и это не все.
1: Девочки, мальчики, короче, никуда не торопимся. Аккуратненько едем, аккуратненько перестраиваемся. Понятно, что дождь и видимость хуже, и сцепление с дорогой хуже. Поэтому все делаем аккуратно, не нервничаем, не психуем, трем себе мочки ушей, и что еще там мне надо делать?
2: И человека рядом.
0: Хорошая дорога в хорошей компании. Наша музыка на радио Витебск.

0: еще есть топливо по названию «Пятница». Друзья, давайте использовать его по полной. Естественно, по дорогам скользить помогает отличная резина. А партнер вечернего шоу компании «Автосеть». Шины и диски. Летние шины от 70 рублей. Майская распродажа летних шин в магазинах «Автосеть». «Автосеть Ворши», Якубовск, 85. «Автосеть Витебская», Московский проспект, 35. И «Автосеть в Полоцке», Петруся Бровки, 57. «Автосеть за шинами к нам».
1: Реклама.
2: Ами. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
5: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
6: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
7: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Не такси, мы передаем привет. 16:28 в нашем городе. В середине часа хотелось сказать, как обычно, новости, но не просто новости. Это интересные новости киноиндустрии от нашей коллеги Алины Захаровой, которая всегда на пульсе держит этой киноиндустрию. За горло ее взяла, чтобы знать, что, как, почему. Вот, и потом, да, еще продолжим тему кино.
1: Ну, вы, кстати, можете не брать ее за горло, ну, тем кино, в смысле, а вот послушать длинный дубль, да, это однозначно стоит сделать, поскольку в ближайшее время мы разыграем 2 бесплатных билета.
0: Ну а это уже после программы «Длинный дубль» в игре под названием «Стоп-кадр».

Приветствую всех, следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио Витебск. У микрофона Галина Захарова. На каннском кинорынке студия Патэ предлагает дистрибьюторам свой уникальный товар – шпионский триллер «Безнаказанность». Ленту снял чилийский кинематографист Филиппе Гальвес по мотивам романа-бестселлера «38-я Лондрес-стрит». Первоисточник раскрывает тему одного из самых громких международных судебных разбирательств со времен Нюрнбергского трибунала. В главных ролях Анна де Армас и Себастьян Стен. Фильм, снятый в Чили, Великобритании и Испании на английском и испанском языках, разворачивается на фоне событий 98 года в Лондоне, когда был арестован Аугусто Пиночет. Впервые бывший диктатор мог лишиться неприкосновенности и предстать перед правосудием за пределами своей страны. За закрытыми дверями разворачиваются две тайные операции. Нанятый НПО-наемник и чилийский эмиссар попадают в лабиринт заговоров, предательств и геополитических маневров, чтобы на собственном опыте убедиться в простой истине. Битва за правосудие происходит в тени, а не в залах суда. По словам режиссера, он хочет исследовать страницы истории, которые были стерты. Используя шпионский жанр, он не стремится возвеличивать заговоры, а показывает, как справедливость может становиться предметом закулисных договоренностей, откладываться и подменяться зрелищностью. За кадром. Стриминг Netflix и исполнительные продюсеры «Очень странные

0: Секретных дел братья Даффер поделились полным трейлером научно-фантастического сериала «Городок», который появится на платформе уже 21 мая. Альфред Молина играет пожилого человека, которого отправляют доживать свой век в целый городок для пенсионеров, где происходят странные и даже чудесные события. Собрав группу отнюдь немолодых союзников, главный герой отправляется на поиски правды. Судя по атмосфере трейлера, это скорее приключенческая и воодушевляющая история с элементами хоррора. Если сериал действительно ориентирован на взрослую аудиторию, то по-настоящему пугать таких зрителей рискованно. Ну, вдруг сердце не выдержит. Поэтому логичнее делать акцент на более светлых чувствах. Мол, главное, ребята, сердцем не стареть.
1: Длинный дубль.
0: В очень конкурентной борьбе с участием 5 сторон и, видимо, заплатив приличную сумму, сервис Disney Plus приобрел права на новый сериал по известной детской интеллектуальной собственности «Каспер. Дружелюбное привидение». Шоу организовали Роб Леттерман и Хилари Уинстон, исполнительные продюсеры ужастиков, другого сверхъестественного сериала на той же платформе. В число создателей также входит Стивен Спилберг, исполнительный продюсер полнометражки 95-го года «Каспер» с Кристиной Ричи в главной роли. Классическую историю о привидении адаптируют под современные реалии. В качестве примера для подражания, судя по всему, используют Уэнсдей, так что у будущего сериала будет мрачноватый тон. Главный герой – добродушный призрак Каспер, центральный персонаж комиксов, 5 анимационных сериалов и уже упомянутого фильма. Для Disney Plus это будет один из редких случаев, когда разрабатывается проект по мотивам известного бренда, который не принадлежит главному мышиному офису. И на этом все. Смотри хорошее кино. Длинный дубль продолжит держать руку на пульсе киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. День на Радио Витебск.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

0: Радио Витебск. Хорошая компания.
1: Камера, мотор. Стоп-кадр.
2: Пока кто-то находится на рабочих местах, кто-то находится в пробке, есть предложение поиграть, друзья, в стоп-кадр и для себя любимого еще для кого-то выиграть парочку билетиков в любой кинотеатр, на любой киносеанс в нашем городе. Правила незамысловатые. Что-то спросим, вы что-то правильно ответите, пришлете свой вариант ответа на Viber 707-71-071, и если вы быстрее всех, значит что? Значит, билеты ваши. Что дальше делать? Ну, объяснять что-то. Зачем?
3: Да зачем же объяснять числи? Мне кажется, все те, кто считают себя таковыми, может прямо сейчас испытать свою удачу, ну и узнать, действительно ли оно так, или может просто день хороший, или еще чего интересное узнаете. Кстати, мы тоже кое-что интересное узнали, непосредственно послушав длинный дубль от Гали Захаровой. Надеемся, что вы сделали то же самое. И вот, знаете, в связи с этим возник у нас один такой вопрос. Да? Задаем сразу?
2: Ну, Галя про Каспера говорила. Да, мы знаем, это дружелюбное привидение, такие очень интересные милые мультики. Ну вот, собственно говоря, и вопрос про Каспера.
3: Вопрос про Каспера звучит следующим образом. Все же знают, что, да, мультсериал изначально был сделан. Так вот, нас интересует год. В каком же году вышел первый мультсериал про Каспера? Это был 79-й, это был 89-й, либо 99-й год.
2: Просто выбирайте вариант, присылайте к нам. Кто быстрее, тот молодец. Через 4 минутки итоги подведем.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Жар-пар в Витебске. 4 бани на дровах, 2 подогреваемых чана, мангал, бильярд, бассейн, корпоративы до 60 человек. В честь Дня Победы скидки до 30% на весь май. Телефон МТС 8-510-610.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Хорошая компания.
5: Камера, мотор. Стоп-кадр.
6: И приятное времяпрепровождение с хорошей компанией несет еще 2 билетика кому-то из наших радиослушателей, которые уже выиграли, но пока не знают об этом. Так вот, объявление итогов. Кто быстрее догадался, когда же вышел самый первый мультсериал про дружелюбное привидение, которого зовут Каспер?
7: Да, кстати, ну, те, кто угадал, они в целом, как, их было достаточно много, друзья, но тем не менее.
6: Было 79-й год, 89-й. Кто-то написал 69-й из наших радиодрузей, несмотря на то, что варианты давали. Ну, у него, наверное, просто игривое настроение пятничное, вот и все.
7: Ой, чувствую, приветы сегодня интересные вот этому музыкальному агенте, но до него мы еще дойдем.
6: Да.
7: Ну, а пока мы все-таки сосредоточимся на победителе, потому что им становится Андрей. Поздравляем вас, Андрей. Ваш номер заканчивается на 758. Ну а что касается года выхода первого мультипликационного фильма про Каспера, действительно, 79-й.
6: Друзья, присоединяйтесь к хорошей компании. В 16:35 по будням выигрывайте билетики на любой киносеанс любого кинотеатра нашего города.
0: Стоп-кадр. Наша музыка на радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: пятница, преддверие вечера, и, как всегда, в это время сложная дорожная ситуация. Даже периодически ДТП добавляется. Это, конечно, печально. Это печально, и мы сочувствуем хозяевам дорожных этих транспортных средств, но тем не менее.
1: Да, ну, кстати, действительно, есть ДТП в правом ряду, как раз-таки перед улицей Воинов-Интернационалистов и Черняховского. Вот где-то здесь кто-то застрял. Ну, надеемся, что там все хорошо. Уж не знаю, почему не убирают пометку. Может быть, действительно, как-то ситуация требует чуть большего времени и вмешательства. Ну, кстати, постепенно добавляются, мне кажется, пробки в городе, если честно. Например, на том же самом, на той же самой улице Воинов-Интернационалистов. Если мы говорим про выезд, да, с этой улицы, то вот как раз-таки там все очень красиво. Красиво. Ну а центр города по-прежнему, друзья, в том же состоянии, что и был, ну, почти час назад.
0: Ребята, помните простую истину. Кто понял жизнь, тут никуда не спешит. У всех будет вечер пятницы.
2: Реклама. Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня покупай стиральную машину Hot Point с загрузкой 7 кг с инверторным двигателем и паровой обработкой с оплатой частями на 12 месяцев всего от 114 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: В очередной раз хотели вам пожелать, чтобы вы ехали за рулем своего автомобиля домой и не нервничали. И спокойно, спокойно. Все доедем. У всех, я уже сказал, будет вечер пятницы.
1: По-моему, за рулем чужого автомобиля тоже вполне себе можно доехать. Может быть, даже и приятнее. Особенно,
0: на легальных основаниях,
1: естественно,
0: конечно.
1: Естественно, мы только об этом и говорим. Ну или если вы едете в качестве пассажира. Ой, везите-везите, как хорошо.
0: А это тоже хорошо, когда везите-везите. Особенно, когда долго сам не ездил в качестве пассажира. В общем, с вами хорошая компания. Переходим в следующий час. Там Татьяна Белоголовкина расскажет очередную свежую подборку новостей.
2: Хороший вечер в хорошей.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Белорусско-российское сотрудничество продвигается в позитивном ключе. Об этом заявил журналистам посол Беларуси в России Юрий Селиверстов. Передает Белта. Ситуация стабильная с точки зрения товарооборота. Нам хотелось бы все-таки прирастать. Есть определенные вопросы, которые прорабатываются с учетом внедрения специальных контрольных систем в Российской Федерации для того, чтобы обелить свой внутренний товарооборот. Мы с коллегами сейчас обсуждаем, каким образом будем работать в этих условиях. Все движется в позитивном ключе, но это не значит, что надо расслабляться, потому что задачи стоят серьезные, нам надо повышать качество, заметил министр.
1: В мире.
2: Пошлины США на европейские товары будут существенно увеличены, если ЕС не выполнит к 4 июля положение торговой сделки. Об этом заявил президент США Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает ТАСС. Американский лидер назвал беседу замечательной, отметив, что стороны обсудили множество тем, в том числе полное согласие с тем, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие. При этом он отметил, что терпеливо ждет выполнения Европейским Союзом своей части торгового соглашения с США. В Берлине около 2000 школьников вышли на демонстрацию против закона о военной службе, передает ТАСС. Молодые люди собрались в самом центре Берлина у Бранденбургских ворот. В руках они держат плакаты, на которых содержатся надписи против обязательного призыва в армию и перевооружения Германии. Участники акции призывают канцлера Германии Мерца идти на фронт самому. Акция проходит не только в Берлине, но также и в других немецких городах. Предполагается, что в ней примут участие около 50 тысяч человек.
1: Без политики.
2: Дождь стабилизировал пожароопасную обстановку в лесах на границе с Украиной. В настоящее время угрозы возникновения пожара на белорусской территории нет, проинформировали в Минлесхозе. Ранее ведомство сообщало, что в 30 метрах от границы Беларуси горит лес в Украине. В зоне риска был Милошевичский лесхоз Гомельской области. На пляже в Ирландии туристы обнаружили необычное существо длиной 2,5 метра. Сначала его приняли за пластик или электрического угря, но позже выяснилось, что это сельдяной король, одна из самых редких и загадочных рыб Мирового океана. Обитает этот вид на глубине более 900 метров и почти не поднимается к поверхности. В народе его считают предвестником катаклизмов. Якобы появление такой рыбы связано с грядущими землетрясениями. Научных подтверждений этому нет, однако перед крупными катастрофами в Японии и Чили подобных находок было немало. Об этом сообщают местные СМИ. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную погоду. Дожди на большей части территории сильные, в отдельных районах грозы. Ветер северо-восточный 5-10, во многих районах с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 2 до 7 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 6-11, в Витебске плюс 8-10. Прогноз предоставлен УБЛ «Гидрометам».
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау! Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».
2: Вечереет за окном, шоу начинается.

0: Девочки наши, дорогие, продолжается беседа с хорошей компанией. Ну, нас с вами, вас с нами, у нас игра в этом часу. А также давайте сначала расскажем про урок финансовой грамотности. Очень любопытный. Значит, вчера новость появилась, вчера как-то не успели мы вам рассказать, поэтому, может, вы уже слышали, что одна женщина присвоила 700 лотерейных билетов. Я не знаю, только это у нас было или не у нас.
1: Нет,
0: это было.
1: Нет, по-моему, это было где-то в России.
0: Да. Угу. Значит, она присвоила это, и вроде бы даже она в этой организации сама работала. Может, она их распространяла как-то. В общем, угадайте, сколько билетов у нее выигрышных.
1: Ровно ноль.
0: Ноль. Ни один билет у нее не выиграл. Вот такая история. Нет, мы ничего не говорим, что, мол, а то сейчас будет, знаешь.
1: Нет, знаешь, мол.
0: Благодаря двум ведущим, этим балаболам, упали, рухнули продажи лотереек в Витебске.
1: Нет, ну, слушай, почему? Вот, может быть, эта женщина решила провести просто эксперимент. Она такая, вот мы продаем, интересно. Потом приходят к нам такие счастливые люди, говорят, представляете, у вас купили билет и выиграли. И она такая, ой, надо проверять, тоже хочу. А вдруг они вот что-то там хотели просто как-то потрунить. И в итоге вот что оказалось. Ну, такое бывает. Ну, может быть, кому-то действительно не везет. Ну, потом, правда, ей еще и с другой стороны прилетело. Но мы это к чему говорим, друзья?
0: А что прилетело, я не слышал. Еще что-то было?
1: Ну, это же закон наказуемо. Она воровала, собственно, место. Ты чего?
0: До 6 лет, по-моему.
1: Ну, вот не уверена настолько. Я хорошо не знаю закон.
0: Ребята, давайте жить честно, да, в хорошей компании.
1: Давайте жить честно в хорошей компании. И самое главное... выигрывать, друзья. Сегодня разыграем гамак.
0: А, в этом часу, кстати,
1: конечно,
0: между прочим. Все, это помните песня у волшебника Сулеймана, все по-честному, без обмана.
2: Хорошая дорога в хорошей компании. Реклама на радио Витебск.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
4: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
5: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
6: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
7: Что для вас значит работа?
8: Когда просыпаешься утром с охотой.
9: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
10: Спасибо работе за дачу и зелень. Ремонт, коммуналка и новая мебель.
11: Больше, чем просто работу. Ты выбирай и находи на работа. Бай.
12: Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: внимание на радио Витебск. Свои на дороге.
1: Ну, буквально две минуты назад Анастасия Дроздова, глядя в монитор рабочего компьютера, сказала: ну вот тебе еще два ДТП в нашем городе. Грустно, мы всегда говорим: ну, ребята, ну не торопитесь, пожалуйста. Ну, успеете. Где? Опять.
2: А где? Вот на Кировском мосту, например, есть ДТП. Друзья, если вы прямо сейчас направляетесь в сторону Ленина, то знайте, на мосту в правом ряду, скорее всего, будет стоять какой-то автомобиль. Кстати, вот я здесь пока просматривала, слушай, было, по-моему, еще одно ДТП. А, ладно, а вот, смотри-ка, точно, только что появилось в левом ряду, друзья, пару минут назад, улица Ленина. Улица Ленина напротив библиотеки, ну, одноименной. И еще одно ДТП. ДТП у нас есть или была, а сейчас уже все. Но еще одного вроде как нет. Хотя вот здесь какие-то странные до сих пор появляются. Послушай, в 17:10.
1: Слушайте, но в любом случае, да, это такое предостережение абсолютно всем нашим радиослушателям, которые находятся с нами на одной волне и уверены, что надо спокойно, несмотря на пробки, да, которые сегодня в наш город буквально захватили. Поэтому аккуратненько, да, хотелось бы, чтобы вечер пятницы не омрачали ни какие-то вот эти вот жестянные дела. Вот эти с автомобилями связаны. Так, давайте лучше позитивно будем мыслить. Рубрика «Свои на дороге» — там, где миргать надо. Вот это да, это тема. На счет раз, два, три предлагается включить по команде аварийку. Несколько секунд ей помиргать, посмотреть слева, справа, впереди, позади. Если ответочку от кого-то увидели, об этом написали. Если это не противоречит безопасности, нам вайбер 7 на 71 на 71. Мы передали привет. В общем, как-то так. Кто не за рулем, глазками. Или если невозможно писать, глазками миргаем просто. Все, готовы? Поехали, погнали, полетели!
2: Раз, два, три, мир!
0: Хорошая дорога в хорошей компании. Радио Витебск. Слушай свое.

0: наша радиослушательница Светлана написала: «А у нас короткий день, и я уже дома, поэтому миргаю на диване глазками. За рулем миргаю, но не пишу». Вот правильно, Свет, очень правильно. У нас сегодня в Витебске тоже, похоже, у многих короткий день, поэтому 4 часа уже Ленина стояла в пробках.
1: Короткий и насыщенный, судя по ситуации на дорогах. Мне кажется, как-то так. Кстати, Виталий в Лепеле отмергался, серый Фиат Темпро 8689. Мирк, всех с пятницей.
0: Оксана написала: «Жлобинские мосты, Мирк, X50. Вам хорошего вечера и хорошей дороги».
1: Так, у нас здесь Мирк на воинов интернационалистов. А, нет, не на воинов интернационалистов. Здесь я немножечко ошиблась. Но на генерала Людникова у нас здесь Мирк организовал Артем.
0: А Евгений организовал Мирк возле Зеленой горы. Прекрасно.
1: Так, смотри, недалеко, да? Мне кажется, они пересекутся в какой-то момент. Может быть, там помиргают еще раз. Алена у нас здесь тоже есть. Но, по-моему... А, нет, смотри-ка. Всех с предстоящим праздником Победы. И Мирк напротив Эвикома. Без ответа. Гранта 0975. Вас, наша команда, с праздником. Хороших выходных, несмотря на погоду. Леночка, взаимно.
2: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Галя, у нас замена. Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
2: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
1: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
3: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: друзья, есть предложение по поводу работы, особенно касается тех, кто работают и ищет. Внимание, предприятию спецавтобаза требуется сортировщик вторичного сырья зарплатой 1200-1350 рублей, слесарь-ремонтник зарплатой 1800-2000 рублей, подсобный рабочий зарплатой 1100-1250 рублей, телефон отдела кадров 22-7608 и мобильные 375-29, дальше 829-47-68. 829-47-68.
1: Радио Витебск. Будь на волне.
2: Заметает снегом землю за окном. Мы с тобой дома кайфуем вдвоем.

0: можно так песнями заслушаться и вообще все взять и пропустить. А между прочим, у нас планов, я даже не знаю, сколько много. Очень много планов в следующем получасе.
1: Поэтому летим стремительно, проходим новости середины часа от Татьяны Белоголовкиной и сразу же практически будем вылетать в лето.
0: На кону на этой неделе гамак, и мы определим, кому он сегодня достанется.
2: Хороший

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. Торжественное заседание, посвященное 81-й годовщине Великой Победы, прошло в Витебске. Более 80 пар учащихся исполнили вальс Победы на площади государственного флага и герба в областном центре. Белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда в Витебск на время проведения Славянского базара. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города.
2: Йоу, йоу, муча гасолина en el verano, a lo loco, 1107.7.

0: 107.7, Лос Реал.
1: На радио Витебск хорошая компания.
2: Влетай в лето.
3: Между прочим, поехали мы на этой неделе уже вместе с турагентством «Вокруг света», потому что играем мы в игру под

0: названием «Влетаю в лето» и на этой неделе, и потом, и потом, и потом. И в каждой неделе у нас будет победитель, потому что не скупиться на подарки для своих больших друзей турагентства «Вокруг света». Туры во все страны мира с турагентством «Вокруг света». Отличнейший сервис, выгоднейшие цены гарантируются. Ну и на этой неделе, наконец-таки, кому-то из наших радиослушателей буквально в течение ближайших 10 минут достанется гамак.
1: Да, поэтому спасибо большое турагентству «Контур» за такие возможности, друзья. Ну а вам, по-моему, стоит скрестить пальцы и прильнуть к радиоприемникам. Потому что мы прямо сейчас определим еще одного человека, который залетит в список, и после этого будем его обнулять.
0: Значит, как всегда, очень веселая механика. Мы как будто вчера, значит, у нас Дроздова ездила, смотрела на Пизанскую башню, отгадывая, как это и что. Сегодня я как будто виртуально куда-то отправляюсь. Сейчас буду вам рассказывать, что я вижу. Ваша задача угадать то место, где я нахожусь, да? Понятно, да? Вайбер 707-01-071, именно туда свои варианты ответов вы присылаете. Итак, представьте, друзья, я вижу перед собой широкую реку, которая вдруг заканчивается прям таким серьезным обрывом, и эта вода прям вниз туда. Причем это даже, знаете, такой каскад, там целых три таких три. И самое интересное, что я ногами своими нахожусь, ногами, в провинции Онтарио, в Канаде, но глазами вижу там вот по ту сторону Соединенные Штаты. Скажите, как называется водопад, друзья? Вайбер 707-01-071. Да?
1: Да, можно я добавлю может, еще
0: Я вижу, что ты пытаешься что-то сказать.
1: Да, я просто, знаешь, такая в своей голове это рисую. Друзья, если что, эти три водопада выглядят как один очень большой, как такая чаша, через которую все переливается.
0: Да, еще недавно он даже зимой замерзал. Вот так.
2: Влетай в лето. Яркий весенний хит на радио «Витебск» представляет садовый центр «Веридиан».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: На новые шины для вашей машины, на отпуск прекрасный для вашей семьи. Кредит пригодится, большие возможности.
3: Кредит «Большие возможности» от Белагропромбанка. До 7 лет, до 35 тысяч белорусских рублей. 18% годовых при оформлении онлайн. Большие возможности для больших планов.
4: Белагропромбанк. Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио «Витебск» хорошая компания.
5: Влетай в лето!
6: Зайцы наши дорогие, мы увидели все ваши ответы, и правильные, и неправильные. Ну, и правильных, конечно, больше. Причем, ну, и понятно, некоторые писали, я уже ответ, да, я рассказывал про Ниагарский водопад. Это все просто, да, водопад, который разделяет, и в принципе, и река разделяет штат Нью-Йорк и провинцию Онтарио. Значит, и Ниагара Фолс написала Наталья. Потом она добавила Ниагарский водопад. Ну, думаю, ну, мало ли мы с тобой французский в школе изучали. Значит, ну, кто-то шутит, как всегда, весело. Тоже нас это очень радует. Значит, ну, самый быстрый ответ Ниагара, тоже такое принималось, прислал наш радиодруг, которого зовут Дмитрий, фамилия у него Никитин. На 2119 заканчивается номер телефона, соответственно, он становится пятым претендентом на гамак от наших друзей и партнеров от турагентства «Вокруг света». Остается только Анастасия тебе крутануть наш вот этот веселый барабан и методом, хотел сказать, пробы и ошибок. Да, методом тыка, как они, конечно же. Определить, кому достанется гамак.
7: Прямо сейчас?
6: Ну, а когда еще?
7: Ну, давай.
6: Я думал, ты уже крутишь, поэтому все. Я говорю, болтаю.
7: Вот теперь я точно кручу, но ты не переживай, я 10 секунд у нас на все про все. Я тебе скажу номер.
6: Ага.
7: Я говоришь... тебе скажу номер, и после этого ты мне скажешь... Это номер два.
6: А номер два, это значит, во вторник у нас Владислав Геннадьевич выиграл. И, соответственно, Владислав Геннадьевича мы поздравляем. Гамак его!
7: Ура!
6: Но, ребятушки, вот те, кто попали в наш секретный список, это не значит, что вы больше не имеете права играть. Нет, вы опять можете испытывать судьбу, потому что у нас, я уже рассказывал про этот список, мы разыграем и сумку-холодильник, и матрас надувной, и кресло за складом для путешествий, и палатка двухместная, на кону будет, и спальный мешок, и зонт, и плед, и навесистые качели, и бассейн для всей семьи. Все это от турагентства «Вокруг света» в ближайшем будущем. И этой весной, и наступающим летом, в общем, настроение у всех прекрасное. Играем дальше вместе с хорошей компанией.
4: Влетай в лето!
0: Радио «Витебск». Слушай свое!

0: эти легкие, казалось бы, летние ритмы, мы все-таки продолжаем врываться или, сказать бы, прорываться через весну. Партнер вечернего шоу компании «Автосеть шины и диски» с этим поможет. Ведь летние шины от 70 рублей только у них. Майская распродажа летних шин в магазинах «Автосеть». «Автосеть» в Орше, Якубовска, 85, «Автосеть» в Витебске, Московский проспект, 35 и «Автосеть» в Полоцке, Петруся, Бровки, 57. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Радио «Витебск».

0: партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Всем привет! Я Мари Краймбрери. Слушайте мои песни на радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Встречайте электромобили BYD в Витебске. Символ технологий, инноваций и стиля. BYD – это не просто автомобиль. Это ваш личный комфорт, тишина в салоне и мгновенный разгон. Экономьте на каждом километре пути и получайте максимум удовольствия от вождения. В автосалоне Витебск Автосити вас ждут современные модели BYD с выгодными условиями покупки, гарантией и сервисным обслуживанием. Сделайте шаг в будущее уже сегодня. Записывайтесь на бесплатный тест-драйв в Витебске по телефону +375 29 708 10 10. BYD. Энергия вашего успеха.
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.ру или по телефону +375 29 689 77 78.
5: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: На радио Витебск хорошая компания.
1: О как!
2: Сейчас в рубрике «О как!» немножко на больное. Ну как на больное? Не только... Ну вот...
3: Почему? Это же наоборот какая-то хорошая новость.
2: Ну не, хорошая. Я сегодня банан покупал. Всегда, ну каждый, когда выбирает бананы, да, выбирает такие желтенькие, чтобы, не дай боже, там точечки никакой не было. Потому что кому надо? А в итоге... Значит, ну ладно, там один съели, когда он желтый, а остальные многие доедают, когда чернеет начинают, а самый черный потом обычно отцу приносят семейство.
3: Дар.
2: Папа, съешь, потому что это милый, съешь, жалко выбрасывать. Нет, серьезно такая история?
3: Мне кажется...
2: У тебя бывают ли лежат черные бананы?
3: А, нет, а знаешь почему?
2: А почему?
3: Потому что в какой-то момент я себя отжалела на блендер, и теперь я просто перемалываю эти бананы с какими-нибудь другими фруктами, и все, уходит за раз.
2: Да?
3: Да, ты очень
2: бананы...
3: удобно.
2: Банановая обжора, потому что.
3: Так вот. Ну, может быть. Ну, в общем-то,
2: да,
3: действительно,
2: да, давай, рассказывай.
3: Для тех, кто покупает, но не сразу, чтобы съесть, а на неделю. Ну, или как минимум на несколько дней. В общем-то...
2: Ну, в неделю они лежат до черноты, конечно.
3: Умные южные корейцы придумали следующую вещь. Они реально сделали упаковку бананов на неделю. Не так, как у нас ветками продают. А вот они прям положили вот так в рядочек эти бананы.
2: Как полумесяцы, друг за другом. Такие вот бачком. Раз, два, три, семь штук.
3: Семь штук, да. На каждый день недели. И вот смотри, получается, первый самый желтый, потому что его, скорее всего, ты съешь сегодня. Угу. Все остальное чуть менее желтое, вплоть до зеленого, который, ну, необходимо съесть в воскресенье, ну, или там отчитывает 7 дней того дня, в который вы произвели покупку.
2: Угу.
3: Мне кажется, это отличная вещь. Может быть, правда, по такому принципу? Хотя ты представляешь, приходишь ты к нам в магазин, и там общипанные вот эти вот ветки, потому что там зеленых ты взял, вот там желтых, и бедные бананы такие лежат. Спасите, помогите!
2: Кстати, это можно действительно самому делать.
3: Ой, зря.
2: Ну, возможно. Еще можно с напитками тоже такое что-то придумать. Там, знаешь, это в понедельник, вот это во вторник, это в среду, а в пятницу другое.
3: Это ты про какие напитки?
2: Ну, про напитки и напитки, чего ты же привязалась?
0: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Витебске 18 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске о событиях нашего региона. В Витебске в театре имени Кубы Колоса прошло торжественное собрание, посвященное 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В поздравлении от руководства области председатель областного совета депутатов Дмитрий Демидов подчеркнул, что 9 мая – священная дата для каждого белоруса. Этот день служит напоминанием о страданиях и героическом подвиге народа, вернувшим нам право на жизнь и надежду на будущее. Сохранить историческую память – священный долг каждого из нас. После поздравительной части был представлен уникальный спектакль и концерт «Театр и война», посвященный истории театра в годы военного лихолетия. В канун Дня Победы искренние поздравления с праздником принимают ветераны войны, участники партизанского движения и работники тыла. Жители Витебска Давида Михайловича Сонькина с наступающим праздником поздравили первый зампредседателя облсполкома Сергей Левкович, глава администрации Первомайского района Евгений Семенычев, активисты и школьники. Давид Михайлович 16 лет в составе действующей армии, служил в танково-ремонтных войсках, прошел Дальневосточный фронт. 9 мая 1945 года встретил в Маньчжурии, спустя несколько лет демобилизовался и вернулся в родной Витебск. Делегация витебских правоохранителей возложила цветы у подножия мемориального комплекса «Катюша». Мемориал был открыт в Орше в 1966 году в честь 25-летия первого боевого залпа легендарного гвардейского реактивного миномета. Под проливным дождем минуты молчания милиционер во главе с заместителем начальника УВД облсполкома полковником милиции Юрием Армановичем почтили память воинов, павших в боях за освобождение Родины. Творческие номера на тематику военных лет подарили собравшимся на митинге реквиеме художественные коллективы «Арша». Танцевальный флешмоб на площади флага и герба в Витебске прошел в рамках гражданско-патриотической акции «Помнить значит жить», посвященной Дню Победы. Открывая мероприятие, глава администрации Первомайского района Витебска Евгений Семенычев отметил, что 9 мая – день национальной гордости и всенародной памяти, день победы советского народа, разрушившего фашизм. Кульминацией стал вальс в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Его исполняла 81 пара. По замыслу организаторов, при помощи легендарного танца – молодежь Витебска продемонстрировала преемственность между поколениями. Дополнительные поезда назначены на витебском направлении в дни 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске, сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги. Речь идет о пассажирских составах, которые будут курсировать из Минска и Москвы в Витебск и обратно. Продажа билетов на дополнительные поезда откроется 16 мая. Традиционный интерьер вагонов поезда будет оформлен с использованием тематической символики. В пути следования пассажиры смогут ознакомиться с историей и программой проведения мероприятия, сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Праздников весенних идет череда, но этому особое есть место. С Днем Победы, родные, друзья, ветеранам поклон. Ваша «Веста».
3: В магазинах «Веста». Колбаса сырокопченая «Неаполи», высший сорт, 1 килограмм, 22 рубля 70 копеек. Кетчуп АБЦ, 300 граммов, 2 рубля 9 копеек.
2: С Праздником Победы! Ваша «Веста».
0: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную погоду, дожди, на большей части территории сильные, в отдельных районах грозы. Ветер северо-восточный 5-10, во многих районах с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 2 до 7 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 6-11, в Витебске плюс 8-10. Прогноз предоставлен Облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: 9. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Вечер. Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».

0: Здравствуйте, наши дорогие ненаглядные пятничные радио, друзья. 18.08. Хорошая компания. По-прежнему с вами, как обычно, по будням. Поздравляем! Вы заслужили хороший вечер пятницы сегодня. Равно как и следующие выходные.
1: Да, кстати, выходные действительно у кого-то, наверное, уже начались. Почему-то сокращенный день, мы чего-то не знаем. Вот, но надеемся, что вы в полной мере получите от них удовольствие, даже несмотря на то, что обещают там дожди какие-то, немножечко прохлады, но с другой стороны...
0: В этом есть романтика.
1: Это же хорошая погода, да?
0: Ну чего, чего нет? Вот это, видели, друзья? Ну, любителям всевозможных гаджетов может понадобиться. Появилась такая очень умная видеокамера Poet. Ну, не видеокамера,
1: но она не видеокамера.
0: Фотокамера.
1: Да, это камера, которая фиксирует все то, что она перед собой видит. То есть вы наводите эту камеру, ну и, собственно говоря, она понимает, что там происходит. И после этого она выдает не фотографию, она выдает стихи. Ну как стихи? Скорее, хокку такие, ну прям небольшие. Что
0: японские
1: вижу, что
0: такие, да.
1: Но в целом очень интересно.
0: Я даже представил, если взять такую камеру, вот сейчас вот весна как раз на приусадебный участок какой-то, и будет вот это стихотворение.
1: Бэтхэм порадовался бы.
0: Ну, не знаю, и будет, знаешь, типа, картошку садить надо на следующей неделе.
1: Курицы пробежали.
0: Не, там будет. Самурай сделает харакири.
1: Не, таких строчек там точно не будет.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на Радио Витебск. Реклама на Радио Витебск.
3: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на Радио Витебск.

0: радовал на своей музыкальной композиции, но нам, кстати, тоже есть чем крыть. Будем радовать вас наличием партнера вечернего шоу компании «Автосеть». Шины и диски. Летние шины от 70 рублей. Майские распродажи летних шин в магазинах «Автосеть». «Автосеть Ворша» Якубовского 75. «Автосеть Витебский» Московский проспект 35. И «Автосеть Полоцкий» Петруся Бровки 57. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Ты слушаешь «Радио Витебск».

0: Спасибо нашим радиослушателям, которые делятся с нами и с вами, соответственно, дорожной информацией. В частности, у нас Тимур есть, написал, что на Кировском мосту целых две аварии. Одна в сторону вокзала в правом ряду и в сторону площади влево. Вот такая не очень приятная ситуация.
1: Вот такая вот сегодня пятница. Нам только и остается, что информировать вас о подобных случаях. Поэтому, пожалуйста, друзья, берегите себя, будьте осторожны.
2: Хорошая компания лучше, чем обычно.
3: Привет, это Ваня Дмитриенко. Ты слушаешь мою песню на радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас скидки до 75% в «Диаманте» на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас. «Диаманте» исполняет ваши ювелирные желания.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте «Диаманте.бай» или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Делаем потолки, а карнизы дарим. «Метр Плюс». Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Иногда, когда мы с Анастасией рассказываем какие-то новости, сразу много вопросов возникает у некоторых наших радиодрузей, откуда мы вообще такое берем. Вот, потому что ну, в нормальных почему-то, в новостных порталах про такое не пишут. Оказывается...
1: А очень даже зря, да.
0: Очередные ученые, я не в какого университета, где это они, заявляют, что пиво работает как SPF-крем и защищает кожу от ожогов. Вот.
1: Поэтому, если вдруг вы планируете улететь на отдых в скором времени и не хотите, чтобы ваш суженый злоупотреблял данным напитком, просто возьмите, намажьтесь им, и вам хорошо, и ему здоровье побольше.
0: И ему меньше, типа.
1: Ну, не без этого тоже.
0: Ну, я вспомнил вот эту фразу, конечно, разбить пол-литра, да я тебя. Так вот, оказалось, что побочные продукты пивоварения блокируют ультрафиолетовые лучи, вызывающие ожоги, а хмель содержит антиоксиданты, снижающие воспаление и помогающие коже восстанавливаться. Тесты подтвердили, значит, хмельные вот эти пивозавры переносили солнце лучше, а в сочетании с базовым SPF-кремом защита усиливалась с 30 до 175 единиц. Вы где такой крем видали? 175, на котором написано. Вот.
1: В общем, семейное безотходное производство.
0: Ну, типа того. Хорошая пятничная новость.
2: Радио Витебск. 91,2

0: Хочешь быть в курсе спортивных событий? Мы расскажем обо всем самом интересном. Обзор спортивных новостей на Радио Витебск в программе «Спорт-ФМ».
1: Слушайте через несколько минут.
2: Да, совершенно верно. Влад Кузьмин рассказывает свежие новости спорта. Но в следующем получасе у нас любовный гороскоп для парочек.

0: Категория 12+.
1: Приветствую всех на волне радио Витебск. У микрофона Влад Кузьмин. Давайте разбираться с самыми интересными событиями спорта и не только. Как всегда, актуально и быстро. Спорт FM в деле.
2: Спорт FM. Какой счет?
1: Каролина не замечает сопротивления Филадельфии. 1-4. Ураганы забрали уже третий матч в серии плей-офф Кубка Стэнли. Эмери идет за пятым титулом в Лиге Европы. Астон Вилла вышла в финал. После поражения от Ноттингема в первом матче 0-1 бирмингемцы разгромили соперника в ответке. У Магина дубль, у Буэнди Уоткинса по 1+1. В финале, который пройдет 20 мая в Стамбуле, Виллу ждет Фрайбург, обыгравший Брагу дома 3-1. Финал Лиги конференции Кристал Пэлас и Райо Вальекано. Для Райо это может быть первый трофей в истории и сразу Еврокубок. Пэлас взял пару титулов в Англии. Теперь орлы летят за международ победы. Финал пройдет 27 мая в Лейпциге.
2: Спорт FM. Коротко о главном.
1: Роналду добрался до сотни голов в еще одной лиге. К Англии и Испании добавил Саудовскую Аравию. Вчера Криш забил юбилейный мяч Аль-Шабабу 4-2 и 971-й за всю карьеру. Фанаты ждут 1000. Кстати, Криш за сутки потерял 18 миллионов подписчиков. После масштабной авточистки ботов в Инстаграм число фолловеров Криша упало с 684 миллионов до 666. Криш остался самым популярным человеком в соцсетях, хоть и потерял 18 миллионов. Для сравнения, это больше всего населения Португалии. У Месси минус 8 миллионов подписчиков. Чимаев пнул Стрикленда на битве взглядов. Огненная пресс-конференция перед титульником на UFC 328. У этих парней давняя неприязнь. Организаторы подготовились, рассадили бойцов за дальние концы стола. А за их спинами стояла вооруженная охрана. Было много оскорблений, панчей и угроз. В конце Хамзат и Шон чуть не подрались. Их увели в разные стороны. Еще на пресс-конференции были Ван и Тайрон. Тоже послезавтра сразятся за пояс. Но они просто посидели молча. Все внимание украли. Украли Чимаев и Стрикленд. Давно не было таких скандальных противостояний. Посмотрим UFC 328 в воскресенье в полночь.
2: Спорт FM. Это интересно.
1: 127 человек арестованы в Париже из-за массовых беспорядков после выхода ПСЖ в финал Лиги Чемпионов. Радикальные фанаты крушили все вокруг, запускали фейерверки в полицейских и нападали на машины. В результате 127 арестов, 23 раненых полицейских. Теперь Париж готовится к финалу. В прошлом году после победы ПСЖ в Лиге Чемпионов погибли 2 человека. «Я бы тоже не стал столько платить». Вот такие слова Дональда Трампа о ценах на билеты на чемпионат мира 26 года. Их максимальная стоимость на финал доходит до 2 миллионов долларов. Дональд был не в курсе, но надеется, что все его сторонники как-нибудь потянут прайс. А Инфантино пообещал лично принести хот-дог и колу тому, кто выложит за те билеты 2 миллиона долларов. Для сравнения, самый дорогой билет на чемпионате мира в России стоил 1100 долларов. Это в 1800 раз дешевле. Луис Энрике не пришел на свой же день рождения. Тренер ПСЖ позвал всю команду в шикарный ресторан, но сам не явился. Ля Париж пишет, что испанец собрал своих игроков в икорном доме у Триумфальной арки и позволил им отпраздновать свое 56-летие и выход в финал Лиги Чемпионов без своего присутствия, чтобы парни были раскрепощеннее. На сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся на волне радио Витебск. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
2: Спорт FM.
3: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
4: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
2: Радио «Витебск». Вечер твоего города. Радио «Витебск». Хит на все времена.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск хорошая компания. Любовный гороскоп.
2: На остров любви. Прямо сейчас с вами отправимся. Естественно, маршрут мы уже знаем, в карт все забито. Остается только пробежаться глазами, ну и, конечно же, рассказать вам, что такое интересное мы сегодня придумали.
3: Я даже представил этот остров любви, про который ты сказал. Как меня аж так как-то не по себе.
2: Передернуло чуть-чуть, да?
3: Не по себе. Страшно стало, страшно. Овны, сегодня вечером вы будете готовы на все ради счастливой улыбки вашего любимого человека. Даже встать на голову или пройтись на руках по карнизу восьмого этажа. Впрочем, у вас все основания есть надеяться на то, что на такой риск идти все-таки не придется, и достаточно будет пары нежных слов и искренних комплиментов.
2: Что касается тельцов, то сегодня вы все в делах. Но самое главное здесь помните, друзья вас поддержат, абсолютно любой ваш замысел, помогут организовать неожиданный сюрприз для того, кто давно вам симпатичен. В общем, вы знаете, чем заняться вечером.
3: Близнецы, сегодня вечером вы почувствуете к вашему любимому человеку необъяснимое тепло, причем в таких количествах, что вам захочется поделиться им со всем миром.
2: Хочется верить. Кстати, раки, давайте-ка посмотрим, что у вас сегодня вечером может наметиться. А, вот оно что. Это скорее предостережение о том, что ваша доброта и готовность помочь превращает вас в магнит для окружающих. Соседи просят посмотреть с кошкой, а коллеги просят с чем-то там помочь. Ну, а вы находите время для всех. Вопрос, находите ли вы время здесь на свою вторую половинку?
3: Львы!
2: Настолько хороший!
3: Такой был гороскопище просто. Бедные раки, честное слово. Львы, у вас хороший вечер для совместных бесед философического свойства. Когда, если не сегодня, в пятницу, поговорить с любимым человеком о бренности жизни, обсудить причины качания деревьев, задуматься о наличии жизни на Марсе, например.
2: Очень интересно, но ничего пока не понятно. Так, что касается дев. Прекрасный вы наш, сегодня вы будете особенно обворожительны, так что пользуйтесь своим магнетизмом.
3: Весы, сегодня в вашем тандеме лидером будете не вы, как бы вам этого не хотелось, а наоборот. Даже если вы точно знаете, что и как надо делать в той или иной ситуации, решение целиком и полностью ляжет на плечи вашего любимого человека.
2: А вот скорпионов сегодня ждут сюрпризы, причем очень даже приятные. Если вдруг вы свободны, и к вам кто-то неожиданно подойдет на улице вечером и спросит, как пройти туда-то или туда-то, вы не убегайте сразу. Вы спросите, а как вас зовут? Ну, в общем-то, завяжите знакомство, потому что, скорее всего, именно оно кажется очень удачным.
3: Стрельцы, вас беспокоит, что ваша дорожайшая половина слишком заигрывается в последнее время в компьютерные игры и совсем перестала обращать на вас внимание? Не волнуйтесь, ближе к концу вечера последний монстр будет убит, а пасьянс, например, насадется, и в ближайшие несколько дней в вашей идиллии уже никто и ничто не будет угрожать.
2: Козероги, тружники наши, вы, конечно, молодцы, но сегодня вечером стоит выделить время для своих прекрасных девушек либо парней, может быть, для семей, потому что именно это лучше всего получится сегодня у вас.
3: Водолеи, сегодня вечером ваш любимый человек возьмет на себя целиком и полностью ответственность за каждый ваш шаг. Вы, конечно, можете сделать так, что он об этом пожалеет, ибо ему за вас будет неизменно стыдно, но звезды поступать таким образом не рекомендуют.
2: Рыбы, звезды вам сегодня пророчат какие-то судьбоносные встречи, поэтому лучшее, что вы можете сделать для себя, это спонтанная поездка за город, которая подарит не только глоток свежего воздуха, но и встречу с человеком, который разделит вашу любовь к закатам и тишине леса. Судьба дарит вам шанс не упустить его.
0: Любовный гороскоп. Наша музыка на радио Витебск.

0: партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».
2: Привет, Витебск. Это Зиверт. Танцуй под мои треки на радио «Витебск».

0: Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: На новые шины для вашей машины. На отпуск прекрасный для вашей семьи. Кредит пригодится. Большие возможности.
2: Кредит «Большие возможности» от Белагропромбанка. До 7 лет, до 35 тысяч белорусских рублей. 18% годовых при оформлении онлайн. Большие возможности для больших планов.
3: Белагропромбанк. Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: радио Витебск. Хорошая компания. Трек вечера.
1: Добрались и до этой нашей развеселой местами рубрики под названием «Трек вечера». В общем, мы выбираем две песни, вы выбираете одну из двух для того, чтобы ею мы могли начать программу приветов и поздравлений. Музыкальный агент. В целом, все просто.
2: Так, ну, скажу честно, что касается, например, выбора, да, который я предложу нашим друзьям. Кстати, если что, вы можете голосовать в Вайбере по номеру 707-1071 красным либо черным сердцем. В общем, да, я хотела, честно говоря, что-нибудь про дождь, такой дождливый дождь, но не нашлось ничего, что могло бы украсть пятницу, и поэтому мы развернулись и отправились в сторону лета, правда, 2002 года. Давайте слушать хитяру.
1: Ну да, песня про кетчуп, не про дождь. Да, я вспоминаю тот год, когда это все из каждого утюга играло, конечно же. Красненькие сердечки за кетчуп-сонг, правильно?
2: Да, за кетчуп-сонг «Красные сердца», мне кажется, здесь перепутать несложно. А ты знаешь, почему кетчуп? Не просто потому, что им нравится, а потому, что у них отец гитарист фламенко, он томато.
1: А, да?
2: Да, да.
1: И поэтому
2: они решили, там сначала что-то с томатами у них было связано, даже название группы, а потом они вот решили стать кетчупом. Ну, что в целом логично.
1: Ну, я, кстати, не интересовался, действительно, никогда этой группой. Почему? Как? Значит, но я сегодня, когда ездил по нашему вот этому дождливому городу, я вспомнил нашего дорогого товарища Стинга, как он панзонтиком гулял, и поэтому у меня только вот такие настроения.

0: считаете, что программа «Приятного поздравления» пятничный музыкальный агент может начинать именно этой музыкальной композиции, то черные сердечки на Viber 707-71-071 отправляйте. В целом, вот, все. Теперь зависит только все от наших радиослушателей, а нам остается только чего?
1: Ждать, ждать еще и приветов в том числе, да. Потому что музыкальный агент стартует, а значит будут и поздравления, и музыкальные заявки, и просто приятные слова.
2: Радио «Витебск». Хит на все времена. Хорошая компания.

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. О главном к этому часу. Министр образования Беларуси Андрей Иванец заявил, что все выпускники 11 классов завершили подготовку к первому централизованному экзамену, намеченному на 26 мая. Передает Белта. Полностью прошел этап регистрации. В этом году планируется открытие около 140 пунктов для сдачи централизованного экзамена. Чтобы обеспечить комфортный приезд учащихся, школа организует централизованный транспорт. Что касается тестов, изменений никаких нет. Они полностью соответствуют базовому уровню школьной программы. Таким образом, можно быть уверенными, если ребенок полностью освоил школьную программу и тщательно изучал учебники, у него есть все возможности сдать на 100 баллов централизованный экзамен, подчеркнул министр.
1: В мире.
2: США готовы отказаться от участия в переговорах по Украине, если посреднические усилия Вашингтона так и не принесут заметного прогресса. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио, комментируя текущую динамику мирного процесса. «Мы играли и пытались играть роль посредника в этом процессе. Пока что это не привело к плодотворному результату по ряду причин. Мы по-прежнему готовы выполнять эту роль, если она может быть продуктивной. Мы не хотим тратить свое время впустую и вкладывать силы и энергию в усилия, которые не приносят прогресса», заявил госсекретарь США. Польша первая среди стран ЕС подписала кредитное соглашение по программе милитаризации SAFE. Сумма займа составит 43,7 миллиарда евро, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. От Евросоюза соглашение сегодня в Варшаве подписали еврокомиссары по бюджету и обороне Петер Серафин и Андрюс Кубилюс. От Польши глава Минфина Анджей Даманский и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш. Отмечается, что первый транш в размере 6,5 миллиардов евро будет перечислен Польше уже в мае. Следующие в очереди будет Литва, куда еврокомиссары прибудут непосредственно из Варшавы.
1: Беларуси.
2: В канун Дня Победы Госкомимущество и предприятие «Белгеодезия» добавили на национальный геопортал Беларуси тематический слой, посвященный населенным пунктам, удостоенным почетных званий за подвиги в годы Великой Отечественной войны, передает Белта. Теперь каждый может увидеть на карте города-герои, города воинской славы, города трудовой доблести, иные населенные пункты, удостоенные высоких званий за вклад в Великую Победу. Данные также загружены на геопортал пространственных данных государств-участников СНГ, что делает их доступными для пользователей из других стран. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную погоду, дожди на большей части территории сильные, в отдельных районах грозы. Ветер северо-восточный 5-10, во многих районах с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 2 до 7 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 6-11, в Витебске плюс 8-10. Прогноз предоставлен «Облгидрометом».
1: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау! Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам». Музыкальный агент.
2: 19.07 в нашем городе. Программа «Музыкальный агент» на радио «Витебск». С удовольствием передаем ваши пятничные приветы. Возможно, будут поздравления. Возможно, будут хвастовство и нравоучения. Всяко бывает в нашей программе. Самое главное, прекрасное настроение. Все поработали. И сейчас вечером, и завтра, и послезавтра могут отдыхать. Вот.
3: Так, что касается поводов, да? Мы да. уже вот здесь вот ручки растираем. Сегодня поздравляем водителей, потому что Международный день профессионального водителя, друзья, отмечается 8 мая. Поэтому спасибо большое всем тем, кто сейчас в дождь ездит, собственно говоря, подбирает мокнущих людей, берет за это... X2, вот, ну и продолжает, собственно говоря, радоваться жизни. На самом деле, делайте большое дело, правда. Так, что касается следующих поводов. Ой, Саш, вот тут вот ты точно отметишь. День рождения, напитка Кока-Кола.
2: Отлично, ой, очень хорошо.
3: Немножечко, да, ёкнуло.
2: Ну его же когда придумали-то, он в аптеках продавался вообще?
3: Как лекарство?
2: Да, ты не знала?
3: Нет, вот этого я не знала.
2: Вот как раз можешь почитать, пока песня будет играть. Серьезно, серьезно. Вот потом он исчез, потом опять это все дело вспомнили. Но, в общем-то, хорошо, да. При некоторых, вот если голова болит, при неврологических расстройствах каких-то, или, извините меня, если какое-то пищевое отравление, между прочим, очень помогает. Советую.
3: Интересно, как это работает. Ну, в общем-то...
2: Это нужно, хорошо работает.
3: Нужно действительно посмотреть, что же там такое интересное есть. О, вот, чуть не пропустила, очень важный праздник. День работающих матерей. Что?
2: Ничего.
3: Решил, что нужно чуть-чуть помолчать, да?
2: Нет, поздравляем, да. Ну, самое главное, труд мамы, это то, что она мама. Вот я так считаю, это самое главное. Вот. Конечно, когда мама еще вынуждена где-то работать, это, конечно, не, ну, и много, это плохо. Это вот личное мое мнение. Поэтому, ну, самое главное, это воспитывать детишек и ребятишек, чтобы они радовались и постигали все самое хорошее и лучшее. И даже хорошую музыку. Значит, переходим к открытию музыкального агента, да, я чуть это запутался в словах и буквах. Ну, из-за того, что наши радиодрузья абсолютно поровну проголосовали и за Стинга, и за коллектив Last Ketchup, поэтому появилось предложение у нас послушать все песни сразу же, да, поэтому ну, начнем с веселых девчонок и про вот эту историю про томаты, о чем ты говорила.
1: Музыкальный агент.

0: Ленд.
1: Страшно, эта песня про кетчуп, она практически бесконечно может длиться, и при этом под нее можно бесконечно танцевать. Ну, в сказках такое было, помнишь?
2: Да, здесь я соглашусь с тобой.
1: Значит, есть у нас предпоздравления, да, которые вы присылаете к нам при желании Viber, Telegram 707-101-071, группа ВКонтакте тоже. Музыкальные, если у вас заявки, об этом пишите, не стесняйтесь, все, что есть в нашей фонотеке, обязательно прозвучит.
2: Так, что касается здесь приятных приветиков, вот здесь у нас здесь есть привет, адресованный специально для Кирилла от его прекрасной Василисы. Говорит: с праздником тебя, мой любимый, дорогой, скоро приеду и будем вместе отмечать твой день рождения.
1: Александр нам в Вайбере написал: огромный пятничный привет из Браслова всей команде Радио Витебской, моей любимой жене Рожанской Валентине, а также нашему любимому сыночку Данечке, который благополучно отслужил и сейчас находится в Витебске. Передали.
2: Так, есть у нас Михаил, который сегодня поздравляет с днем рождения свою любимую доченьку, Алиночку, которой сегодня исполняется 16 лет. Желаем нашей доченьке быть очаровательной, счастливой. Пусть исполняются все твои желания и мечты. Поздравляют любящие родители.
1: А Татьяна передает привет своему соседу Николаю Степановичу в честь его юбилея 70 лет. Николай Степанович, вы пример стойкости, мудрости и доброты. Желаю крепкости, крепкого здоровья, благополучия, чтобы внуки радовали своими успехами. И добавим музыки.
0: Музыкальный

0: Иду ко дну.
1: Реклама. Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
3: Музыкальный агент.
4: Ну все, здрасте, приехали. У меня теперь тону будет до конца вечера играть в голове. Все.
5: На то и был расчет.
4: Да. Когда в следующий раз мы Владу позвоним, я буду ругаться на него, что его песня заседает в голове.
5: Хотя знаешь что, в целом сегодня и даже по делу, потому что тону, выходишь на улицу и там тону. Ну, что поделать? Ну, наверняка...
4: Такая весна.
5: Да, такая весна. Не, на самом деле чудесная, здесь вопросов вообще нет. Но есть сообщение. Вероника здесь прислала огромное-огромное приветствие, которое она передает Бусечке, своему Борисику. С пятницей. Люблю тебя. Ты даришь мне счастье каждый день.
4: А сегодня, я так понимаю, два счастья должен подарить. Ну, пятница же. Сергей написал: поздравляю сына Максима с победой в шахматном турнире. Максимка, ты играл просто гениально. Восхищаюсь твоей логикой и выдержкой. Пусть шахматная доска всегда будет к тебе благосклонна. Кстати, хорошая идея поиграть в шахматы в пятницу вечерком. А? Давно, друзья, вы тренировали голову-то свою, а?
5: Давно, но, кстати, говорят, что шахматы, к сожалению, не влияют на ум.
4: Дальше сообщение. Не влияет на ум, а ну.
5: Так, Екатерина у нас здесь есть.
4: ТикТоки влияют, что ли, вот это вот все?
5: Ой, это и подавно нет. Так, Екатерина здесь передает привет любимому мужу Колюсика от жены Екатерины и дочки Аннушки. Очень скучаем и ждем.
4: Ну, друзья, это программа «Музыкальный агент», Вайбер, Телеграм, 707-1071, группа ВКонтакте. Пишите тоже туда. Все для вашего хорошего пятничного настроения.
3: «Музыкальный агент». Наша музыка на радио Витебск.

0: друзья, на середине часа небольшая подборка новостей от нашей службы информации.
1: Поэтому, естественно, мы ее пропускать не будем, но и вы не пропускайте следующее получасие, ведь музыкальный агент продолжается.
2: Музыка.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Президент Сербии на встрече с послом Беларуси отметила особый характер отношений с Минском. США сегодня до конца дня ожидают ответа Ирана на предложение по урегулированию конфликта. Арина Соболенко выразила надежду на возвращение белорусской символики в женской теннисной ассоциации. В начале следующего часа об этом и

0: Пятница, вечер, все прекрасно и хорошо. И еще для поднятия вообще уровня пятничного настроения есть программа «Привет и поздравления, музыкальный агент», где можно поздравить и передать привет. На то она программа приветов и поздравлений, конечно же.
1: Так, есть у нас здесь Игорь, который передает привет для Максима и желает ему крепкого здоровья, стойкости духа и правильного настроя. Все от твоего друга.
0: Игорь поздравляет своего наставника, учителя по гитаре Александра Дмитриевича с юбилеем 60 лет. Александр Дмитриевич, спасибо за терпение, мастерство и веру в меня. Вы открыли для меня мир музыки. Желаю здоровья, творческих успехов и благодарных учеников.
1: Ой, какая красота! У нас есть поздравления. Валентина здесь написала огромный приветик из города Браслова. Передает поздравления с днем рождения любимому рожанскому Александру. Желаем крепкого здоровья, успехов, всего самого наилучшего. Мы тебя очень сильно любим. От жены и сынули. Кстати, есть еще и музыкальная заявка. Обязательно ставим мото. Музыка.

0: Музыкальный агент.
1: Написала нам Елизавета.
2: Так, и что написала?
1: Котик, возвращайся быстрее домой. Твой гараж меня заколебал. Люблю. Вайбер, Телеграм, 707-101-071. Любые ваши добрые или добренькие словечки здесь, на любимой волне радио Витебск. Можно писать еще в группу ВКонтакте, если вам удобней. Так, все прочитаем и песни поставим.
2: Так, Марина здесь поздравляет своего любимого сына, брата, внука. Ромку с днем рождения. Желает ему здоровья, чтобы все у него в жизни получалось и все мечты сбывались. А, вот оно в чем дело. Его любящая семья.
1: А, все ясно. Я так как-то, знаешь, удивился. Еще есть от Глеба сообщение. Добрый дождливый вечер. Передайте, пожалуйста, привет нашим любимым женам Маше и Лене. Мы еще по уши в работе, но думаем о вас. С большой любовью, ваши мужья Анатолий и Глеб. Всем любви. Ну и добавим вам веселой музыки. Вообще всем тем мужикам, которые работают еще, не покладая рук, чтобы им их любимые, дорогие, могли наслаждаться хорошей жизнью.
0: Музыкальный

0: Музыкальный агент.
1: Вот, казалось бы, может быть, дождливое настроение, но все равно люди присылают свои сообщения. Например, Милана и Екатерина прислали поздравления всем жителям города Витебска с дождливой погодой и говорят, расстраиваться не надо, а самое главное верить в то, что впереди нас ждет жаркое лето. Девчонки, спасибо. Вам хорошего настроения.
2: Однозначно в это верим, но знаешь что, праздники же действительно не зависят от погоды. Ну, день рождения в дочь, так день рождения в дочь, почему бы и нет? Можно вон выбежать и устроить себе какой-нибудь квест. Ну, вот такой, оригинальный.
1: Кстати, по лужам бегать, тоже нормально, да?
2: Ну а что, вдвоем
1: можно, кто мокрее прибежит, нормально. Или вывалится в грязи, тоже нормально, уже ж не так холодно, как зимой.
2: Слушай, а между прочим, это освобождает, я хочу тебе сказать. Ладно, есть у нас здесь Егор, который передает привет своему другу Дёнику, сосед и просто хороший человек, поэтому хватит уже спать, давай поднимайся, пошли с работы.
1: Дмитрий написал: поздравляю свою жену Ольгу с годовщиной свадьбы. Уже 12 лет вместе. Оленька, спасибо за тепло, поддержку и за то, что делаешь каждый день особенным. Пусть наша любовь только крепнет, а счастья множество. Вот, видишь, мы, мужики, тоже можем так нормально, красиво говорить. Да.
2: Да, красота. Кстати, есть у нас Полина, которая сегодня поздравляет Владислава. Громаднейшему ему здоровья и столько же финансового благополучия.
1: А вот есть возмущение от Виктора. А где заявленный Englishman in New York? Я жду весь музыкальный агент. Обязательно все, слушаем Стинга.
0: Музыкальный агент.

0: Музыкальный агент.
1: Мы надеемся, что у большинства наших радиослушателей все-таки вечер пятницы проходит действительно хорошо. И вместе с хорошей компанией. И впереди вас ждут замечательные выходные, которые, несомненно, запомнятся и вам, и вашим друзьям, и вашим родственникам. И будет чем похвастаться, может, даже и на работе в понедельник. Да.
2: Да, это, конечно, было бы здорово, поэтому что? Мне кажется, дело близится к финалу. Нам стоит сделать все самое необходимое, ну и, как говорится, без хвостов, уйти отдыхать.
1: Это да. Еще есть один прекрасный повод, о нем сейчас, спустя минутку, есть от Юрия сообщение. Поздравляю сына Илью с хорошим вечером и наступившими выходными. Положи телефон, побудь с семьей. Вот, и фото, как как Илья едет в автомобиле, вернее, его везут, и он уткнулся в телефон. Илюша, это тебе говорят, да, тебе.
2: Представляешь, какие глаза сейчас у Илюши такие, что это такое, что происходит, музыка же играла какая-то. Ну, а что? А ребята в таком возрасте, между прочим, тоже устают, а может, они такие, обещали на футбол сводить и везут опять на картошку, да, ну вот
1: да,
2: это вот.
1: Да, все устают, да, и всем пожелаем отдохнуть. Еще есть один такой финальный повод, ну как финальный, мы как-то приблегли его, наверное, к финалу. Сегодня свой день рождения отмечает человек, который очень давно прикладывает руки, глаза и другие части тела к волне 91.2 FM. Это бессменный руководитель проекта «Автопати» на радио «Витебск» Сергей Сухов. Значит, когда уже как-то темнеет в городе, да, и как-то...
2: И просыпается музыкальная мафия.
1: Да, тогда...
2: Вот тут-то да.
1: Потому что я знаю очень многих людей, которые просят, а как это можно вот программку скачать? А где это скачать? А где это послушать? Потому что и такая музыка тоже очень нужна.
2: А мы, кстати, можем же рассказать, что есть группа ВКонтакте, которая называется «Автопати Радио Шоу». Там вы можете зайти, посмотреть программу на неделю или в нашей группе ВК и в Телеграме. И заодно поздравить Сергея Сухова с сегодняшним классным поводом.
1: Мы тоже желаем ему всего самого хорошего, конечно, здоровья, творческих проектов, чтобы они всегда были на высоте, как и есть на данный момент. Ну и поставим ему песню, которая ему нравится, нам кажется, да? Песня хорошая. А с вами была хорошая компания, Анастасия Дроздова.
2: Александр Назаренко.
1: Пока.
0: Радио «Витебск». Хит на все времена.

0: Витебске 20 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Посол Беларуси Сергей Малиновский встретился с президентом Сербии Александром Вучичем, сообщили в пресс-службе МИД. Стороны обсудили перспективы развития отношений, сделав акцент на экономике и гуманитарной сфере. Собеседники подтвердили особый характер связи между двумя дружественными странами и братскими народами. Вучич выразил уверенность, что участие Беларуси в выставке «Экспо-2027» в Белграде позволит продемонстрировать достижения страны и укрепит сотрудничество. Президент Сербии также поблагодарил Беларусь за принципиальную поддержку территориальной целостности и суверенитета Сербии.
0: В мире.
1: США заявили, что ожидают ответа от Ирана сегодня в течение дня на свое последнее предложение об урегулировании конфликта. Об этом сообщает Белт со ссылкой на Reuters. Заявление прозвучало, несмотря на недавние столкновения американских и иранских сил в Персидском заливе, отмечает агентство. Сегодня мы должны кое-что узнать, мы ожидаем от них ответа. Посмотрим, что он собой представляет. Надеемся, что это будет что-то, что позволит нам вступить в серьезный процесс переговоров, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Депозитарий Euroclear оценил объем замороженных российских активов по итогам первого квартала текущего года в 200 миллиардов евро. Это следует из отчета организации, передает ТАСС. Там также указано, что с 2024 года Euroclear перевела в Европейский фонд для Украины 6,6 миллиарда евро доходов от активов. Отмечается, что следующий платеж в размере около 1,4 миллиарда евро должен пройти в июле этого года. При этом в сообщении Euroclear обращается внимание на то, что организация усматривает высокие риски неблагоприятных решений по искам против нее в России.
0: Новости спорта.
1: Первая ракетка мира Арина Соболенко выразила надежду, что женская теннисная ассоциация скоро разрешит выступать под государственным флагом Беларуси. Как заявила спортсменка на турнире в Риме агентству АНСА, для нее было бы большой гордостью представлять Беларусь на Олимпийских играх. Теннисистка отметила, что считает достижение высоких результатов спортсменами из такой небольшой страны особенно значимым. Надеюсь, WTA сможет как можно скорее вернуть нам наш флаг, сказала она. Арина Соболенко также подчеркнула, что всегда гордилась своей страной и хочет вдохновлять детей своим примером. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Праздников весенних идет череда, но этому особое есть место. С Днем Победы, родные, друзья, ветеранам поклон. Ваша Веста.
3: В магазинах Веста. Ветчина ароматная, высший сорт, 450 граммов, 5 рублей 51 копейка. Вода минеральная Дарида, 1 литр, 1 рубль 35 копеек.
2: С Праздником Победы. Ваша Веста.
0: Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную погоду, дожди на большей части территории сильные, в отдельных районах грозы. Ветер северо-восточный 5-10, во многих районах с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ближайшей ночью от 2 до 7 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 6-11, в Витебске плюс 8-10. Прогноз предоставлен Облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Витебск, Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Вечер. Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». На радио Витебск. Час по-русски. Радио Витебск.

замотал, и тебя замотал. Ты попал, малыш, да и я попала. Но зачем ты прикипел, я предупреждал. Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уют и дом, ты хочешь праздновать. Как не подгоняю, увы, не сойдутся пазлы. Снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Выплаты ветеранам ко Дню Победы завершены по всей Беларуси. Путин созвал оперативное совещание Совета Безопасности России. Пентагон опубликовал первую подборку рассекреченных архивов об НЛО. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: Радио «Витебск». Вечер твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. На радио «Витебск». Час по-русски.

0: Адреса ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина на Радио Витебск. Итоговый выпуск новостей. Президент Беларуси Александр Лукашенко с рабочим визитом в Российской Федерации. По приглашению президента России Владимира Путина, глава белорусского государства вместе с другими высокими зарубежными гостями примет участие в торжествах в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне. А сегодня у белорусского лидера запланированы двусторонние переговоры с Владимиром Путиным. Актуальные темы классические для союзных отношений. Двусторонний товарооборот, встраивание предприятий в общее производство цепочки, безопасности и празднования Великой Победы. Как информирует Пул Первого, переговоры президента в Беларуси и России скоро начнутся. Александр Лукашенко уже выехал в Кремль. Президент России тем временем провел оперативное совещание Совета Безопасности, где предложил обсудить атаку Киева по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения. «Киевский режим совершил еще один акт, безусловно, террористического характера», — сказал Путин. Он отметил, что высокопрофессиональная работа российских авиадиспетчеров позволила избежать трагических последствий атаки. Напомним, работа 13 аэропортов Юга России сегодня утром была приостановлена из-за попадания украинских беспилотников в административное здание филиала аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону. Выплаты ветеранам ко Дню Победы завершены по всей Беларуси, сообщили в Минтруда. Помощь получили около 6 тысяч человек. Ветераны Великой Отечественной, бывшие узники концлагерей, а также семьи погибших военных, партизан и подпольщиков. Общая сумма выплат превысила 10 миллионов рублей. Размер помощи составил от 1,5 до 5 тысяч рублей в зависимости от категории. Деньги вручали с 4 по 8 мая в торжественной обстановке. Ветеранов поздравляли представители власти, молодежь, школьники и общественные организации.
1: В мире.
2: Пентагон опубликовал первую подборку рассекреченных архивов об НЛО. В коллекции 162 файла, отчеты, документы ФБР, НАСА и Госдепа, а также снимки и описания аномальных явлений. Документы охватывают период с 1947 года, когда американские власти расследовали предполагаемое крушение НЛО в Розуэлле, штат Нью-Мексико, до наших дней. В Минобороны США отметили, что цель публикации – прозрачность темы для общества. Однако подчеркнули, подтверждение существования инопланетных технологий в документах нет. Новые досье будут выкладывать постепенно. И на сегодня это все новости. Служба информации Радио Витебск прощается с вами до завтра и желает хорошего вечера.
1: Погода на Радио Витебск.
2: А на завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную погоду, дожди, на большей части территории сильные, в отдельных районах грозы. Ветер северо-восточный 5-10, во многих районах с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 2 до 7 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 6-11, в Витебске плюс 8-10. Прогноз предоставлен Облгидромета.
1: Вечер. На Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм энд бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов. Макслайн. Без отыгрыша новым игрокам.
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения мульта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную погоду. Дожди, на большей части территории сильные осадки. В отдельных районах грозы. Ветер северо-восточный 5-10. Во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 2-7. Завтра днем по региону 6-11 градусов выше нуля. Витебский днем плюс 8-10. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Реклама.
2: 1000 фриспинов. Макслайн. Без отыгрыша новым игрокам.
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения мульта.
0: Телефон рекламной службы радио Витебск. 60-11-60.
4: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников, но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.
2: Это «Танцплощадка».

0: с риском получения убытков.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Категория 12+.
2: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников. Но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это...

0: That's why party people.
1: В Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную погоду. Дожди. На большей части территории сильные осадки. В отдельных районах грозы. Ветер северо-восточный 5-10. Во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 2-7. Завтра днем по региону 6-11 градусов выше нуля. Витебский днем плюс 8-10. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников. Но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на радио Витебск.
4: Категория 12+.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов. Макслайн. Без отыгрыша новым игрокам. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Категория 12+.
2: Это «Танцплощадка».

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области облачно. Дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-восточный 5-10, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 2-7, в Витебске 4-6 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города.

0: реклама.
1: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения мульта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60.
3: Наш дом пустой, Москва пустая. Я все такой же, но ты другая. Случайный взгляд случайно встретил, тепла в глазах я не заметил. Мы как враги, нельзя обратно.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области облачно. Дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-восточный 5-10, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 2-7, Витебские 4-6 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области облачно. Дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-восточный 5-10, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 2-7, в Витебске 4-6 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области облачно. Дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-восточный 5-10, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 2-7, Витебске 4-6 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области облачно. Дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-восточный 5-10, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 2-7, в Витебске 4-6 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области облачно. Дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-восточный 5-10, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 2-7, Витебские 4-6 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области облачно. Дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-восточный 5-10, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 2-7, в Витебске 4-6 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.